Она была вызвана внутренним конфликтом между сотрудниками службы безопасности и Главного управления разведки Украины. Владимир Зеленский потребовал от Генпрокуратуры и Госбюро расследований установить все обстоятельства и проверить показания участников. В обоих ведомствах пройдут внутренние проверки. Зеленский допустил кадровые решения в отношении руководителей спецслужб и участников инцидента. Также он подчеркнул, что применение оружия между силовиками недопустимо. Ранее он уволил начальника департамента охраны гостайны СБУ Олега Хромова. На этом пока все. До встречи в эфире в двухчасовом выпуске новостей.

0: Попрощалась с нами Зиверт со своей песней «Goodbye». Я же вновь говорю вам привет, уже не доброе утро, а доброго дня. 12.09 на часах студийных. Перевалили мы за экватор дня сегодняшнего. Движемся уже в сторону завершения. Ну, а также вот завершается первая часть рабочего дня. И буквально через несколько десятков минут отправится большинство из нас на обеденный перерыв покушать либо отдохнуть. Ну, а делать это все лучше под хорошую музыку. Например, Лена Темникова у нас далее с треком «Импульс», Алекс Уоррен, «Календур» будет в этом части, не пропустите, Шафт, Андрей Губин, Мари Краймбери и многие-многие другие.
1: Радио

0: Предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Швеция, 1967 год. Сотрудник дорожной инспекции останавливает водителя.
4: Сержант Свенсон, здравствуйте, ваши документики.
5: Пожалуйста, а что не так?
4: Да вы остановились в запрещенном месте.
5: Ну, еще вчера я останавливался там же.
4: Ну, вы развернулись неправильно.
5: И еще вчера здесь разворачивался на глазах у полиции и ничего.
4: Но самое главное, вы ехали не по своей полосе.
5: Да что такое? Я говорю, вчера я ездил по этой полосе, и все было в порядке.
4: Вчера все было иначе. Мы были дураки. Пройдемте.
3: День 3 сентября 1967 года стал в Швеции днем перехода на правостороннее движение и по совместительству днем испытания нервов автолюбителей, привыкших ездить по старинке.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Радио номер 1 на Чукотке.

Андрей Губин, строкам «Птица», который, кстати, да, улетают. Вчера, буквально гуляя по улице, увидел, как часть перелетных птиц как будто бы собирается к большой компании отправиться на юг. Завидовал ли я им в этот момент? Немножечко да, потому что они полетят туда, где тепло. Ну, а мы остаемся здесь, и чтобы согреться, то, конечно же, лучше всего двигаться. Например, танцевать. Мари Краймбери нам так советует. Иди, да,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегу. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню штрудли с мясом. Что нам для них понадобится? Для теста 150 мл воды, 1 яйцо, половинка чайной ложки соли и 300-400 граммов муки. Для зажарки 1 луковица, 1 морковь, столовая ложка томатной пасты, 2 томата, 400 мл воды, соль, перец, паприка по вкусу и 2-3 картофелины. А для начинки возьмем 450 граммов говяжьего фарша и 1 луковицу. Как готовим? Готовим тесто как на манты. Теперь нарезаем лук и морковь, обжариваем с томатами и специями, добавляем картофель, вливаем воду и тушим до состояния аль денте. Говяжий фарш смешиваем с луком, тесто раскатываем в тонкий пласт, разрезаем на длинные полоски шириной по 4-5 см. На одну сторону полоски выкладываем фарш, защипываем края ленты. Скручиваем в розочки и выкладываем к тушеным овощам. При необходимости можно подлить еще немного воды, она должна почти полностью покрывать штрудли. Тушим до готовности теста. Чтобы штрудли не разваливались, хорошо защипывайте края теста перед скручиванием. Вот и все, друзья, наше вкусное горячее блюдо уже у вас на столе. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита, услышимся на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Эхо, вот вернется ли когда-нибудь еще группа M-Band на сцену? Не знаю. Как будто бы вряд ли, потому что часть ребят ушли в сольное плавание. Конечно, ярче всех среди них Анатолий Цой выделяется, а остальные где-то занимаются своими делами. Но если вернуться, будет прикольно. Но как минимум они подарили нам один большой трек, который мы с вами слушали только что. Ну а далее у нас, мне кажется, незабываемая классика, которая переживает ренессанс среди уже более юного поколения. Катя Лель, Муси-Пуси.

0: себя съем.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
3: Приземляемся в новом городе.
2: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
3: Путешествуем всей гурьбой.
2: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
3: Следующая локация.
2: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
3: Начинаем исследовать.
2: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
3: Готовимся к полету.
2: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
3: Напоследок.
2: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
3: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
4: Радио номер один на Чукотке. Радио.

Друзья, всем, кто отправляется сейчас на обеденный перерыв, я желаю приятного аппетита, возможно, даже немножечко спокойной ночи, потому что знаю, есть некоторые из вас, кто любит после плотного обеда хорошенечко поспать. Ну, минуток 20-30, а потом снова на работу. Так что, друзья, давайте берите от обеденного перерыва все. Конечно же, делайте это все под музыку на волнах радио Пурга и получайте удовольствие от дня сегодняшнего. Я напомню, что сегодня четверг, 3 сентября.

0: Новости на радио Пурга.
1: Яттак палемтил хэдгэдөр бүгэлтэгэн мэнан мэнглаавэл өмнийна пенилгүүд. Павильон Чукотка кэн Восточный экономический форум кэтчус огэлхилэн инэнлэл айгэс регион кэн Юрия Трутнев нам. Павильон актэнмэс огэлхилэн Льверана раскавэн вэкай пальшэн ахнура коушок вэквэна 180-й меридиана. Анкаматенмас от Ганкашроушен от Минка Ремкл Ангитехен от Вуюнамнам от Чукотка кена. Нас ухен это Енеттет Анкамьо Сама Минки Меша Нас Асангатья кена. Анканат Ракашроуйот Тормеусертенмас уйета Аньяхаво Гешилинет Иненхед Ам. Анкамат Нанкашроухен от Амаш Вангваш от Меусертенмас от Наматвавауарга кена. Анкама Ванкаттаменгас Ам. Александр Тайоурган Анинантангаткенат Ванкаттаменгатакам. Коша Ананпаусингет Ваш Анаганкашроушенам. Уккенсе Вюнтекас Энрарка Петеуенам. Анкама Ганкашроушенат Нотагаймас Антон Вакенбаемка кена. Комбинат кена Меусертенмас. Манингеватлена о том, что откинута эта гаштрафовалсена Билибинский районный суд и нарасу гельсисен кликкин мальсинена гивисен наматвасен Новосибирской области кена Манингеватлена Минкре на Нумышаурката округа кена прокуратура и по 2021 гивик не в Анджер Анамилсиретхен Билибинский район Канкамтасе Гаманингеватлен кошенота эта Аннинитлен ель ужин елиюль округа кена управления та ФСБ. Те унгивака прокуратура тангел анир ан романи трешетко а штрафы тангро самаршанхлек кена тысячтэм. Инен мэсэвэтлен Валентин ель оннан генинисин округа кена профильный лицей кэм. Парта героя ракет онгатын вете келит куплит куш ан раквасаш ан нота веренгатын вакам. Наматваш ана канчилана ка хон асхинкен класса та плитку ка калитку мгошен лицея кинкамам. Инен месевец угейгусесин Чукотский многопрофильный колледж акам. Асхинкен ок нота веренгатын вете айни ильсик 2022 гевета унеты. Асек и Тилиушин в Анкинамасаврак отделение к скорой помощи. Мангиткинер Апарвальхау Курой Эсек 2024 Гиви Караквасашена. Эсверкен Утеверинец Анхайвесама Уингеген Ассена Гехависен Ордена Мужества. Эргаветеген Вентельсен Анкет Унгатен в Кадетский классика Нкама Вьеткинка Гакет Осен Нкама Гетнес Трисесин. Грургаре Нутесеевс Мнгиткинер Апарос Асок Атасен Ата 850 километр Т. Чукотка к Алексей Миролюбов Нкам Николай Шульгам Подмосковьякин Нкама Вильютит Кусек Рен Исиханьевкина Борис Зенина. Велопробег Генчесин ПКП Сиханья Утаунеты Гаталин от Науеквы Коранрет Нымнымгпы Анана Акаукес Огельсисин от ВМТ Нутелевус от Инанамышаурка Чукотка Кеннуте Нутанан Тангпирас Нкама Гаймас это Васан Анканай Петапшет Куркан Кутти Пангельчесу Орайс Айесимес Васат Кпашам Тишкеткан Нанмышингс это Атау, намесау.

летел, пролетая над горами, и добрался-таки до нас. Джонни, с треком «Лечу» в начало нового музыкального часа. Ну а далее, как солнышко взойдет, Люсь Чеботина. Правда, как солнышко Монако. В этом часе Maroon 5, Animals, Iggy Pop, Анжелика Варума. Также она танцует под Шаде. Обязательно тоже прозвучит часть. Это «Мозг шалит», ни в коем случае не пропустите.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Гетмана Игги Поп на волнах Радио Пурга, а далее у нас Анжелика Варум, которая напоминает, что лето прошло, а впереди у нас осень. Но осень не такая депрессивная, с хандрой и какао горячим, когда мы сидим на подоконнике и смотрим в серую даль. Нет, у нас осенний джаз классный, позитивный, очень такой приятный. Вот с таким, мне кажется, отношением нужно и встречать эту самую осень, которая к нам пришла, напомню, 3 сентября сегодня.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте состояния зависимой памяти, когда мы лучше вспоминаем информацию, когда находимся в том же настроении, что и в момент запоминания. Вы учили сложный отчет по чашку крепкого кофе и в легком стрессе. А на презентации вы спокойны и пьете травяной чай. Но вдруг наступает полная пустота в голове. Вы все забыли. Или вы весело обсуждали с другом план поездки на море. Спустя месяц вы грустите и совершенно не помните деталей того разговора. Мозг здесь не капризный. Он привязывает факты к нашему внутреннему состоянию. Эмоции и уровень энергии становятся невидимыми закладками в нашей памяти. Когда закладка совпадает, то книга открывается сама. Но вот вам совет на день. Если нужно вспомнить важное, то попробуйте вернуть себе то самое состояние. Включите ту же музыку, наденьте знакомую вещь или выпейте тот же напиток. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал знакомую эмоциональную закладку, чтобы выдать вам нужную информацию. А мы с вами теперь знаем, чтобы что-то вспомнить, иногда достаточно просто вернуться в то же настроение.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
3: Радио «Пурга».

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, право вспомнить чего-то. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил, вот такие дела.

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки?

Песня, вдохновленная севером, а в частности Чукоткой. Так и называется она Чукотка. Мы ее послушали только что от Александра Дерегина. Далее Елена Ванька с треком «Желаю» и также Река Строли с треком «Together Forever». Ну а что касается праздников сегодняшнего дня, также помимо Шифутиного дня, либо Дня Прощания называется вот так, отмечается День Нобелевской премии. Премия, которая была сделана как некая шутка за несколько недель до Нобелевской премии, но когда шутка вышла из-под контроля, и те изобретения, которые кажутся на первый взгляд нелепыми, несут в себе куда более глубокий смысл. Так что сегодня отмечается и такой праздник.

Как всегда говорил мой отец, если бы, да бы мешает. Поэтому дальше по фактам. Я на сегодня с вами прощаюсь. У микрофона был Иван Семиклетов. Услышимся завтра в 9 утра. Приду к вам вновь сюда. Ну а в следующем часе вы уже услышите Бориса Медведева, который, кстати, отмечает сегодня свой день рождения. Поэтому обязательно заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио или Радио Пурга Канал Макс и оставьте под постом поздравление. Уверен, ему будет приятно. Ну а мы от всего коллектива, конечно, желаем ему всего самого-самого наилучшего. Ну а меня зовут Иван Семиклетов. Я на сегодня прощаюсь с вами. Говорю вам пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Мошенник продолжителю угольных копий несуществующий смартфон. Покупатель лишился 35 тысяч рублей, поверив обещаниям неизвестного. Как сообщили в окружной полиции, ссылку на продавца ему прислал бывший коллега. Тот сообщил, что его знакомый якобы продает конфискованные телефоны по цене от 20 до 30 тысяч рублей. Мужчина связался с собеседником через мессенджер и выбрал устройство. Для оплаты продавец отправил ему номер банковской карты. Потерпевший перевел почти 34 800 рублей. Еще около 220 рублей составила комиссия. Получив деньги, неизвестный прекратил общение. До этого покупатель рассказал о дешевых смартфонах своему знакомому, который решил заказать телефон для супруги за 23 тысячи рублей. По фактам возбуждены уголовные дела. Новая гостиница на 30 номеров появится в столице Чукотки. Соответствующее соглашение подписали губернатор Владислав Кузнецов и глава компании «Городская инновационная среда» Евгений Богданов на Восточном экономическом форуме. Инвестиции, новые рабочие места и развитие туристической отрасли – такие перспективы связывают с проектом. Подробнее о нем расскажет Анастасия Лаврентьева.
2: Первое событие от делегации Чукотки. Губернатор Владислав Кузнецов буквально несколько минут назад уже подписал первое соглашение на полях форума. И это соглашение о строительстве новой гостиницы в Анадыре на 30 номеров. Инвестор – компания «Городская инновационная среда». Объем вложения аж 500 000 000 рублей. И строительство планирует начать уже весной следующего года, а сдавать объект в 2029-му. Сейчас стороны обсуждают рабочие вопросы. Это выделение земли, подключение коммуникации. Сам губернатор назвал и всегда называл это важным шагом в развитии туризма и туристической отрасли в целом на Чукотке. Спрос на туристов, мы знаем, растет. Мы это видим на улицах наших городов и поселков. Также анонсировали аналогичные проекты по строительству гостиниц и в других городах. Первое соглашение, которое подписал глава Чукотки на этом форуме, впереди открытие ВЭФ, участие в пленарных заседаниях, десятки встреч. Прямо сейчас проходит очередная деловая встреча. В общем, все очень бодро, с самого утра в рабочем режиме.
1: Окружные власти помогут инвестору получить землю, подключиться к инженерным сетям и оформить документы. Проекту также могут предоставить налоговые и другие льготы, действующие в регионе. Владислав Кузнецов отметил, что мест в отелях не хватает из-за роста числа туристов и поездок жителей округа. Власти рассчитывают развивать гостиничную сеть и за пределами окружной столицы. Подобные объекты планируют построить в Певеке, Билибино, Эквикиноте, Проведение и Лаврентия. Подразделения группировки «Запад» установили контроль над городом Светогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила Минобороны России. За сутки поражены живая сила и техника ВСУ в районах Студенка, Райгородка, Маяков, Сидорова, Крымок и Пришиба. Потери противника составили свыше 205 человек. Также нанесены удары по логистическим центрам, военному аэродрому, объектам энергетики и 152 пунктам дислокации Вооруженных сил Украины. И в завершении выпуска. Центробанк Нидерландов перевез в Лондон около 86 тонн золота из резервов. Ранее они хранились в США и Канаде. Операция прошла с марта по август этого года. Причина – рост геополитической напряженности и потребность в ликвидности. Около 59 тонн продали в Нью-Йорке и купили в Лондоне. Еще 27 вывезли физически. Доля запасов британской столицы достигла 32% от общего объема в 612 тонн. На этом у меня все. Во второй половине дня события на Чукотке и в мире вам будет освещать Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: и минуты, которые нам нужны для того, чтобы сделать некоторые дела. Да, на самом деле, друзья, одной минуты хватает на очень многое. Как минимум, на подумать над тем, чем мы займемся в этом часе на волнах радио Пурга. Ну и сначала план такой. Получим по привету, пожелания хорошего настроения, такого же самочувствия, дабы ничего вам не мешало чувствовать себя, ну, как надо, как вы того хотели. Я думаю, что у каждого в планах было сегодня нормально себя чувствовать и по возможности послушать якутяночку в ближайшие минуты. Это мы сделаем.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в парфюмерную лабораторию, а на столе не пробирки и спирты, а живые пчелы. Они не жужжат случайно, они выбирают ароматы, садятся на те цветы или эссенции, которые создают самый гармоничный запах. Их мнение решающее, потому что пчелы чувствуют аромат в 1000 раз тоньше, чем человек. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про пчел, которые работают в парфюмерии. Речь о реальных экспериментах от нишевых лабораторий в Грассе, Франции, до биостудий в Японии и экопроектов в Калифорнии, где пчелы стали соавторами духов. Их не дрессировали.

0: композиции, и получился аромат, который люди описывают как запах доверия. И да, такие пчелы не просто опыляют, они чувствуют баланс. Они избегают синтетики, даже если она пахнет как настоящая. Предпочитают цветы, собранные в полнолуние, а если композиция не нравится, то просто улетают к окну. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы доверяли пчелам при выборе духов?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Юлия Савичева, и привет. Волшебный, крутой, ну и, конечно, супер простой, ведь сила в простоте, а привет и говорить надо иногда даже и уметь, ведь это целое искусство, которому можно учиться бесконечно, потому разрабатываем этот навык, доводим до совершенства и удивляем друзей, а может быть, прохожих, или доставку, если вы звоните по телефону. Вежливость — это круто.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Наверное, вы удивитесь, но сегодня Ирландия – единственная страна, где сегодня живет людей меньше, чем 200 лет назад. Когда-то эта земля была густонаселенной, преимущественно аграрной, но животворной, благодаря картофелю, который давал основное пропитание людям. Однако затем разразился великий картофельный голод, который продлился с 1845 по 1852 год, вызванный массовым поражением картофельных культур. Из-за потери основного источника питания миллионы ирландцев умерли и были вынуждены эмигрировать, и численность населения сократилась почти на треть буквально за считанные годы. Рост начал возрождаться лишь в 60-х годах прошлого столетия. Экономика начала стабилизироваться, появились рабочие места, а затем начался экономический подъем. Сегодня ирландская демография удивительна. С одной стороны, численность медленно прибавляется к докризисному уровню, а с другой она остается рекордно низкой по сравнению с тем, что было, например, 180 лет назад.
0: Территория фактов.

0: Реклама на радио Бурга. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится один час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Хамали и Наваи. Прятки, которые, ну, по крайней мере, считались в детстве очень даже занимательной игрой. Хотя и сейчас, скорее всего, прятаться можно и взрослому человеку. Ведь есть и квесты, игровые зоны, а также прятки уже со своими детьми. Почему бы и нет? Запоминаем, вспоминаем, ностальгируем мы. Мы уже не прячемся от того, что грядет. А грядет у нас дискотека «Авария» с треком «Серенада». Немного ученых новостей, а после вовсе снап, ритм и сюда. Dancer.

0: Не учи ученого.
1: В Китае впервые приживили оторванные ноги. Китайские хирурги провели уникальную операцию, вернув ноги пациенту, который потерял их в результате несчастного случая. Это первый в мире случай успешной реплантации нижних конечностей на уровне бедра, причем уточняется, что 51-летний пациент лишился обеих ног еще в конце 2024 года во время работы на заводе. Операцию провели хирурги Суджоуской ортопедической больницы Жихуа на востоке КНР. Она длилась почти 8 часов. Мужчина теперь может самостоятельно передвигаться по дому с помощью ходунков, и у него восстановилась чувствительность нижних конечностей выше лодыжки. Врачи предполагают, что через год-два пациент сможет ходить самостоятельно без ходунка и костылей. Процесс реабилитации продолжается. До этого в Карелии спасли руку девушки, попавшую в агрегат на производстве. Пациентку с оторванной рукой в течение 20 минут доставили в Сартовальскую центральную районную больницу. Там ей установили временный шунт из стерильной капельницы, который стал временной артерией и веной для сохранения жизнеспособности конечности.
0: Не учи ученого!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В округе продолжается генеральная уборка. В бухте Эквикинота приступили к подъему затонувших судов. Всего в этом году работают с 5 объектами. Баржа неустановленного типа и контейнер уже на берегу. Осталось поднять 3 лифтера. На месте работают 8 человек, в том числе 3 водолаза. Также при необходимости задействуется техника. По мнению исполняющего обязанности начальника окружного департамента природных ресурсов Сергея Кравцова, работы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» имеют большое значение.
2: В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в регионе проходят мероприятия по поднятию и утилизации затонувшего имущества. В 2025 году нами проведены водолазные работы в целях обследования затонувшего имущества. И в 2026 году приступили к работам уже по поднятию. Работы проводятся в Эквикиноте. В 2024 году также были проведены мероприятия по подъему затонувшего имущества в проведении. И в 2028-2030 годах мы планируем еще 4 объекта поднять, 3 в проведении и 1 в Беринговском. Мы занимаемся поднятием имущества затонувшего, потому что при долгом нахождении в водной среде это негативно влияет на окружающую среду, на флору и на фауну, плюс может мешать судоходству.
1: Работы ведет южно-сахалинская компания «Дальспецснаб». Поднятие должны закончить до 30 сентября. До декабря планируют направить во Владивосток на утилизацию. Для этих целей в региональном бюджете заложены 86 миллионов рублей. Число поступивших в российские вузы превысило 1 000 000 человек. Как сообщили в Министерстве образования и науки, на программы бакалавриата зачислено свыше 618 человек. Тысяч человек. На специалитет свыше 171 тысячи, на магистратуру более 189 тысяч человек. В рамках пилотного проекта на программы базового высшего образования поступили свыше 44 тысяч, а на специализированное высшее образование более 13 тысяч. В министерстве отметили, что приемная кампания завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру прекратится не позднее 30 ноября. Великобритания и Франция ведут совместную работу над борьбой с нелегальной миграцией. Страны задействуют для этого дополнительные силы, пишет РИА Новости. В ближайшие недели на западных пляжах Франции будет развернута группа из 48 офицеров для борьбы с прибывающими лодками. А французское специализированное разведывательно-судебное подразделение будет расширено с 18 до 30 сотрудников. Это поможет выявлять, пресекать и преследовать в судебном порядке сети по незаконной переправке людей. И в завершении выпуска. Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября. Как пишет ТАСС, действие исключительного права продлится до 3 сентября 2032 года. Знак оформлен по нескольким классам международной классификации товаров и услуг. Это позволяет использовать его при организации концертов, выпуске рекламы, а также в деятельности гостиниц и ресторанов. Песня 3 сентября была написана на музыку Игоря Крутого. Автором текста выступил Николаев, а исполнил композицию Михаил Шафутинский. Широкую популярность трек приобрел в 2010 году благодаря интернет-пользователям, которые использовали строки «Переверну календарь» и «Горят костры Рябин» в шуточных публикациях. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: такая черное пальто. Максимально черное, красивое, но тут больше про воспоминания, связанные с предметом. И да, одежда хранит очень многое, особенно если вам его подарили. Ну или день был особый, когда вы его покупали. В общем, кладезь всего, что может быть разбросано по всей жизни. Надеюсь, что такие вещи дадут вам вспомнить что-нибудь приятное, но при этом не будут лишним грузом вашей кладовки, которая, возможно, и так забита. Делаем выводы, планируем, ну а вместе с тем слушаем Дан Балана «Лишь до утра».
1: Радио

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в парфюмерную лабораторию, а на столе не пробирки и спирты, а живые пчелы. Они не жужжат случайно, они выбирают ароматы, садятся на те цветы или эссенции, которые создают самый гармоничный запах. Их мнение решающее, потому что пчелы чувствуют аромат в 1000 раз тоньше, чем человек. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про пчел, которые работают в парфюмерии. Речь о реальных экспериментах от нишевых лабораторий в Грассе, Франции, до биостудий в Японии и экопроекта в Калифорнии, где пчелы стали соавторами духов. Их не дрессируют, их слушают. Парфюмер раскладывает образцы цветов или молекул, а пчелы выбирают, куда лететь. Туда, где запах правильный. В Грассе, столице парфюмерии, один мастер по имени Жюльен де Марсак уже 5 лет работает пчелиным пулем в углу своей студии. Он называет их своими маленькими носиками.

0: И я, Алексей Кисленко. А вы бы доверяли пчелам при выборе духов?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Ну а принесут ли облака ваш ответ? Скорее всего, да, ведь это облако, где можно записать аудио и закинуть его своим друзьям. Ну а еще это красиво и романтично. Казаки делают хиты, как всегда, не обманывают своим названием. У нас же, друзья, уже другое хитовые праздники 3 сентября. Календарь перевернули, вот он день, вот он шуфутинский, шутки и воспоминания. А вместе с тем день винограда. Ведь это можно совместить, если вы его найдете. А мы пожелаем удачи и скажем, что виноград – отличный повод вспомнить о том, какой сегодня день с цифрой 3.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Даже если этим летом вы не планируете отправляться к морю, всегда можно создать впечатление, что вы только что вернулись с курорта. По крайней мере, об этом будет говорить ваш внешний вид. И речь идет не только о загорелой коже, но и о волосах, словно выгоревших под жарким солнцем. Знакомьтесь, хит голливудских див – окрашивание в технике балаяж. Она была придумана во Франции как разновидность милирования. Суть такого окрашивания в том, что мастер создает эффект выгоревших концов на фоне основной массы волос. Это очень простой способ освежить образ без кардинальных перемен. К тому же безопасно для шевелюры, ведь пряди осветляют не по всей длине, а лишь по концам. Если балаяж выполнен профессионально, то окружающие даже не поймут, есть на ваших волосах краска или это ваш натуральный цвет. Самое замечательное то, что мы напрочь избавляем себя еще и от проблемы отросших корней. Ведь в балаяже нет четких границ, и даже спустя несколько месяцев на голове будет полный порядок, словно поцелованные солнцем пряди. Лето – самое время проверить свою боеготовность в плане женской манкости и привлекательности. Не боитесь ли вы повышенного внимания окружающих и умеете ли быть яркой? Возможно, в холодное время года у вас нет никакого желания экспериментировать с макияжем, но вот сейчас самое время обновить арсенал косметички. Поверьте, порой одного тюбика с помадой сочного цвета достаточно для того, чтобы восстановить романтический настрой. Девушка с красными губами все так же заставляет чаще биться мужские сердца, и она давно стала классикой. Но в тренды этого сезона выбился не красный, а морковный оттенок. Даже звезды массово начали красить губы в оранжевый. Что приятно, морковный цвет подходит практически ко всем оттенкам кожи. Белокожие девушки могут позволить себе самые яркие оттенки, а смуглые – более приглушенные или практически прозрачные.
0: Территория женщин.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песня на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Фредди Свимса и мистер, который знает все. Наверное, у каждого есть такой друг. Может быть, вы давно не общались, но явно его знаете. Вот он знает даже больше, чем просто вашу дружбу. Намного больше. И да, бывает невежливо обращаться за каждой ерундой, просто чтобы спросить, почему происходит то или иное действие в этом мире, в этом городе или с муравьями на лужайке. Кто знает, но мистер точно все может. Ну а прямо сейчас узнаем мы сами чуть больше, чем обычно. И, к примеру, то, что дальше Валерия и ураган, который бывает не только в реальном мире, но и где-то в сердечных полях.
1: Радио номер один на Чукотке.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Своим правом голоса воспользовались оленеводы Хатырского Нагорья. Накануне сотрудники участковой избирательной комиссии провели выездное голосование в полевых условиях для сотрудников 1-й и 2-й оленеводческих бригад. Помимо бюллетеней и урн в тундру доставили и продовольствие. О том, как обеспечивалась тайна голосования, нам рассказала уполномоченный по правам человека и ребенка в Чукотском автономном округе Ирина Сенаторова.
2: С 30 августа по всей стране началось досрочное голосование. И Чукотка не осталась в стороне. Сегодня я, как уполномоченный, в рамках мониторинга по соблюдению избирательных прав граждан вместе с членами избирательной комиссии посетила самые, наверное, отдаленные оленеводческие бригады Анадырского района. Мы сегодня были в Хатырской тундре. Все права избирательные наших граждан соблюдены. Все было открыто, все было доступно. Сначала Информвик проинформировал граждан о том, какие выборы проходят в стране, кто участвует на выборах, кто зарегистрировался в качестве кандидатов, какие партии принимают участие в выборах. Затем уже оленеводы наши смогли изъявить свое волеизъявление и проголосовали. Была установлена кабина для голосования, чтобы все выборы проходили в соответствии с законодательством Российской Федерации тайно. Мы также проверили, какие были избирательные бюллетени выданы. Информация в кабинках также имелась. Поэтому я считаю, что выборы прошли прозрачно, легитимно и с соблюдением всех норм и правил избирательного законодательства.
1: Всего проголосовали 8 человек. О том, что будет с бюллетенями до подсчета голосов и как их встречали избиратели, нам рассказала член избирательной комиссии Любовь Леонова.
3: Мы все закроем под замочек, все запломбируем, будет опечатано. Оленеводы, конечно, очень рады выборам, да, гостям, потому что получают, соответственно, продовольствие, вот, передачки, посылки, приветы от родных и близких. И, конечно, они считают голос свой, они должны оставить. За мою практику в работе избирательного участка, да, избирательной комиссии, никто не отказывался голосовать. Все, кто мог, тот, кто присутствовал, все голосуют.
1: Напомню, всего организуют около 50 авиа и наземных выездов для голосования оленеводов, военных и вахтовиков. Предварительные списки в округе внесены около 2000 избирателей. Досрочное голосование завершится 17 сентября. Основной этап выборов этого года пройдет с 18 по 20 сентября. Жители выберут депутатов Госдумы и регионального парламента, а также новый состав Совета депутатов Провиденского муниципального округа и главу села Нешкан. Анадырь готовится принять юбилейный РГАФ. 30-й окружной фольклорный фестиваль пройдет с 21 по 27 сентября. Мероприятие соберет большое количество участников. Это коллективы из разных уголков нашего округа и гости региона. Зрители увидят выступления ансамблей «Каритев» из Камчатского края и «Кюн Юркен» из Национального колледжа искусств Якутии. Фестиваль РГАФ – это уникальная площадка, на которой артисты обмениваются опытом и реализуют совместные проекты. Его цель – сохранение богатого культурного наследия коренных народов и поддержка талантов. Откроется фестиваль 21 сентября благотворительным показом мюзикла «Однажды в стойбище». Часть вырученных средств будет направлена на нужды специальной военной операции. Программа рассчитана на зрителей старше 6 лет. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Ну а дадут ли сигнал? Диана Арбенина поинтересовалась. Нет, она прямо попросила. Ну а мы будем ждать, когда это произойдет. У нас же сигнал совсем другой, ведь на Пурге и на Чукотке уже 16 часов. Новости вышли, песня прозвучала, а еще одна на подходе. Вместе с ней Календури. Немного новостей из мира, а знаете ли вы? И, разумеется, елка, которую не придется наряжать. Здесь надо только слушать.
1: Радио Пурга.

я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Новая Зеландия, 1907 год.
4: Я, работник фабрики игрушек, вчера был вынужден прийти к дому директора ночью и устроить ему скрипичный концерт под окнами. Я делал это 2 часа, да. Я добавлю, что на скрипке ранее я никогда не играл.
5: Я, маляр той же фабрики, навестила нашего директора позавчера, и, выкрасив его авто в глупый желтый цвет, я испытала смутное удовлетворение. Но надолго ли, не уверена.
6: Я директор фабрики игрушек. Моя жизнь невыносима. Верните с восстановки, прошу вас, пожалуйста.
3: 3 сентября 1907 года в Новой Зеландии были запрещены любые забастовки. Вот трудящимся и приходилось искать альтернативные способы изъявления своего недовольства руководству.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: получить. Крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится один час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 260-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Dream On и Tonight на волнах радио Пурга. Будем думать о том, что будет происходить этой ночью. Ну а там много, но, надеюсь, на глубокий сон и хорошее восстановление к следующему дню. Как, наверное, один из лучших вариантов, но сегодня четверг, как-никак. Так что в пятницу все можно немного праздником приправить, танцами и много еще чем. Ну, а, кстати, про танцы на Пурге и в пятницу и в субботу сначала с 10, а потом с 6 вечера, смотря какой день разбирать, те самые танцы на Пурге, по которой можно и ночь протанцевать, и не только.
1: А знаете ли вы?
2: Исследования показывают, что наше восприятие вкуса может изменяться в зависимости от нашего положения тела. Например, сидя или стоя, а также в зависимости от того, как мы держим посуду или как расположены руки. Это связано с тем, что физическое состояние и поза могут влиять на общее восприятие и настроение, а значит и на то, как мы оцениваем вкусовые качества продукта.
1: Теперь буду знать.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко, я расскажу.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

свет темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: когда я совсем один.
1: Михаил Шудинский, Егор Крид и 3 сентября. Волшебный праздник, волшебный день. Ну а в каком месте праздник? На самом деле во многих, как минимум, так Шудинский у многих значится. Нам, мы ему скажем спасибо за возможность крайне празднично перевернуть календарь и начать подпевать. Сами не знаем почему, но, скорее всего, он в этом виноват. Ну а мы не против, вроде как. А дальше, друзья, добро на часах 00, Газов Бразерс, Санта Лючия. И напоминание, что сюда можно писать приветы, поздравления, говорить о том, как вам нравится 3 сентября. Или, быть может, не нравится. Ну и ваше отношение к этой песне. Делитесь. Зачитываем все в конце каждого часа. Ну и песенку поставим, если есть желание.
2: Реклама на радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
3: Телефон рекламной службы 2-80-11.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Каякер в одиночку добрался с Камчатки до Чукотки. Экспедиция Ивана Клочкова по Берингову морю закончилась в селе Уэлен. Путь он вышел 1 мая из Петропавловска-Камчатского, а к финишу пришел 1 сентября. За 4 месяца спортсмен прошел вдоль побережья около 4000 километров. До Усть-Камчатска его сопровождал отец на второй лодке. Оставшуюся часть маршрута Клочков преодолел один, пишет информагентство «Чукотка». В округе он посетил почти все прибрежные населенные пункты. Путешественник рассказал, что жители встречали его очень тепло, помогали с припасами и размещением. Пограничники следили за его передвижением, передавали прогнозы и предупреждали о льдах. Во время перехода рядом с каяком появлялись серые горбатые киты. На стоянках к лагерю подходили бурые медведи. А у мыса Дежнева Клочков заметил белую медведицу с детенышем. Собранные фото и видео он планирует использовать для фильма о путешествии. Предприятия Чукотки получат новые возможности для выхода на зарубежные рынки. Власти региона и российские экспортные центры подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве. Как сообщил Владислав Кузнецов, его главная цель – увеличить поставки местных товаров за рубеж и сделать поддержку бизнеса доступнее. Региональные услуги для экспортеров переведут в электронный формат на платформе «Мой экспорт». Предприниматели смогут получать их дистанционно и тратить меньше времени на оформление документов. Платформа уже востребована у компаний округа, в том числе у малого и среднего бизнеса. Через нее предоставлено более 50 услуг. Чаще всего предприятия заказывают документы, необходимые для внешних поставок. Также стороны займутся продвижением бренда «Сделано в России». Больше местных производителей смогут получить этот сертификат и представить свою продукцию иностранным покупателям. И к другим новостям. Осенний пик активности клещей начался в России. В этом году он может продлиться до ноября. Как пишет РИА Новости, клещи осваивают новые территории. Их все чаще находят в центральных регионах – Московской, Ленинградской, Тверской и Ярославской областях, а также они продвигаются дальше на север в Архангельскую область, Республику Коми, Карелию и в горные районы Алтая и Саян. По данным страховых компаний, число обращений после укусов членистоногих выросло. Лаборатория фиксирует, что значительная часть исследованных клещей является переносчиками боррелиоза, а в отдельных случаях – вируса клещевого энцефалита. Лидеры Евросоюза намерены рассмотреть возможность полного запрета на выдачу туристических виз российским гражданам. Об инициативе европейских политиков сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Вопрос планируется поднять на предстоящем саммите, который пройдет 15-16 октября. Инициативу поддерживают 11 государств, в том числе страны Прибалтики, Скандинавии, Чехия и Польша. Меру не поддерживают Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр. И в завершении выпуска. Скелет взрослого мамонта привезла на Восточно-экономический форум делегация из Якутии. Это единственный экспонат-путешественник, который стабильно раз в год покидает свою родину, пишет российская газета. Для транспортировки скелет разобрали по косточкам и снова собрали уже в павильоне на берегу в Приморье. Ценный груз сопровождает специалист, который следит за сохранностью и правильностью монтажа. По соседству с мамонтом в павильоне Якутии живые бананы и папайя. То, чем в республике Саха действительно можно удивить. Их выращивают в круглогодичных теплицах. На этом у меня пока все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. До встречи в эфире в 19 часов.

Arctic Asti и качели. Те, что позволяют раскачать любое состояние. Ну, а также могут быть просто эмоциональными. Ну, а мы, как всегда, скажем, в определенном месте останавливаемся и выбираем то, где нам больше нравится, по крайней мере, в плане состояния. Ну, а что дальше? В эфире 17.08. Все так же на волнах Радио Пурга. И 3 сентября тоже здесь. Никуда оно не делось и собирается удивлять нас дальше. По крайней мере, музыкой. Мы точно будем сыты. Денис Майданов, пролетая над нами, Майли Сайрус, End of the World, а после Roxette с хитом, который не стареет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России стартовали продажи новой версии Танк 400. Внедорожник получил гибридную силовую установку и подорожал на 700 тысяч рублей. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: На российском рынке начались официальные продажи подзаряжаемого гибридного внедорожника «Танк 400» в комплектации «Технопремиум». Первые экземпляры уже поступили в дилерскую сеть марки по всей стране. Стоимость автомобиля составляет 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба марки. Главным отличием новой версии является силовая установка, которая объединяет двухлитровый турбированный бензиновый двигатель и электромотор. Суммарно пиковая мощность достигает 394 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент 750 ньютон-метров. Разгон до 100 км в час занимает 6,8 секунды. Для сравнения, бензиновая модификация 400-го имеет 2-литровый мотор мощностью 245 лошадок.
0: Дорожный монстр.
1: Внедорожные характеристики сохранены в полном объеме. Автомобиль оснащен рамой лестничного типа, интеллектуальным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой всех дифференциалов. Доступно 12 режимов движения, включая режим «Эксперт» с возможностью индивидуальной настройки. Автомобиль также можно использовать как мобильный источник питания. Система позволяет подключать внешние электроприборы мощностью до 3 кВт и обеспечивать их работу до 8,5 часов. Это актуально для поездок за город и отдыха на природе. Для этого в багажном отделении предусмотрена розетка на 220 вольт. Объем багажника 566 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда достигает 1803 литров.
0: Двигатель прогресса.
1: Оснащение салона включает эргономичные сиденья из кожи Наппа с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также 16-дюймовый мультимедийный экран и физические кнопки управления на передней панели. Цифровая экосистема автомобиля предусматривает дистанционное управление рядом функций через приложение GridWall Motor, голосовой ассистент, обновление программного обеспечения по воздуху и интеграцию с платформой Яндекс.Авто. Кроме того, внедорожник можно добавить в экосистему «Дом с Алисой». С помощью голосовых команд через Яндекс.Станцию и ТВ-станцию получится, например, заранее запустить двигатель или включить обогрев сидений, проверить статус дверей и при необходимости заблокировать их. Для защиты от случайных срабатываний система распознает авторизованные голоса и требует дополнительной авторизации. Линейка «Танк 400» на российском рынке теперь представлена двумя версиями – младшей бензиновой комплектации «Премиум» и гибридной «Технопремиум». Первая на данный момент дешевле на 700 тысяч рублей. Стоимость внедорожника в такой версии оценивается в 6 миллионов 300 тысяч рублей. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала «Autonews.ru». Водите аккуратно и уважайте. Дайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Simply Bomb и La Canyon на волнах Радио Пурган. И, кстати, середина часа, а это значит, на самом деле, много чего, но в этот раз немного о праздниках этого дня, 3 сентября. Это не только Шуфутинов день или день прощания вместе с Днем Винограда, это еще и праздник открытия новых дверей. Как потенциально настоящих, буквально открываешь новую для себя дверь в другом помещении, так и новую дверь в какое-то будущее. Оно же меняется. Может быть, сегодня ты программист, а завтра парфюмер, к примеру. Так что открываем для себя двери, горизонты и все новое, ведь оно иногда очень интересное.
1: Радио Пурга.

0: Не учи ученого.
1: В Китае впервые приживили оторванные ноги. Китайские хирурги провели уникальную операцию, вернув ноги пациенту, который потерял их в результате несчастного случая. Это первый в мире случай успешной реплантации нижних конечностей на уровне бедра. Причем уточняется, что 51-летний пациент лишился обеих ног еще в конце 2024 года во время работы на заводе. Операцию провели хирурги Суджоуской ортопедической больницы Жихуа на востоке КНР. Она длилась почти 8 часов. Мужчина теперь может самостоятельно передвигаться по дому с помощью ходунков, и у него восстановилась чувствительность нижних конечностей выше лодыжки. Врачи предполагают, что через год-два пациент сможет ходить самостоятельно без ходунка и костылей. Процесс реабилитации продолжается. До этого в Карелии спасли руку девушки, попавшую в агрегат на производстве. Пациентку с оторванной рукой в течение 20 минут доставили в Сартовальскую центральную районную больницу. Там ей установили временный шунт из стерильной капельницы, который стал временной артерией и веной для сохранения жизнеспособности конечности.
0: Не учи ученого!

А это «Медуза», Хенрик Каманвилл и «Don't Wanna Go Home». Ну а мы мысли о доме, наверное, никуда не оставим, не положим, не уберем. В общем, оставим при себе и будем держать как что-то теплое. Подушечка, которая подогревает мозги, душу, сердце, в общем, что угодно, смотря где она ближе располагается. Мы же надеемся, что в нужных местах. Ну а прямо сейчас греть нас будет «Малиновая луна», «Моя Мишель». После тестостерон ничего не значит. Ну и Мэри Гу о настоящем. Успеет или нет, скоро узнаем.

0: каблук.
1: Очень и очень большой каблук Люси Чеботиной ворвался в эфир и установил свои правила на ближайшее время. А у нас тут вечер, он наступил с ним, мы вас снова поздравляем и надеемся, что пройдет он по маслу на все 100% хорошо и приведет к пятнице, еще одному празднику и подарку этой недели. А что там по музыке? Баста, город 312, Таблу, Guns N' Roses, Total и даже Сергей Лазарев. Будет на что потратить время.

0: Реклама на радио Бурга. Внимание, жители и гости города Анадырь! Рады сообщить, крытый ледовый каток вновь открывает сезон массового катания. Открытие состоится в пятницу, 4 сентября. Вас ждут два сеанса в 18.00 и в 20.00. А в субботу и воскресенье расписание еще удобнее. Кататься можно будет в 14, 16, 18 и 20.00. Каждый сеанс длится 1 час, чтобы вы могли насладиться катанием в полной мере. Стоимость билета для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 250 рублей. За подробностями звоните по телефону 2-60-89. Приходите, будет здорово!
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: это «Салют» и «Holy Flames», «Айова» и «Доусон», которые ловят не то чтобы «Салют», а эмоции от того, что он появился. Ну, не только «Салют», там на самом деле список довольно большой. Ну, а мы надеемся, что и вы тоже будете ловить настроение буквально всем, чем сможете. Ведь это просто, на самом деле, проще, чем кажется, и довольно хорошо. Ведь когда тебе хорошо, это... сами уже все поняли. Ну а теперь у нас территория мужчин. Какап, Слава, а после группа «Ирония судьбы».
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: В каком бы стиле ты ни одевался, строгий мужской костюм в гардеробе должен быть в любом случае. Моменты, когда он может понадобиться, непредсказуемы, так что имей в шкафу достойную пару пиджак плюс брюки, чтобы не метаться по магазину в поисках накануне дня X. Чтобы выбрать хороший костюм, нужно маломальски разбираться в базовых цветах. Оттенки серого подходят для носки каждый день, а вот темно-синий уже более смелый вариант. Ну а черный — это вовсе торжественный цвет. Не стоит выбирать такой костюм, если он будет один на все случаи жизни. Обрати внимание и на рисунок на ткани. Допускается мелкая клетка, елочка или тонкая полоска. Каждый из этих вариантов вполне нейтрален. И, конечно, не стоит искать костюм в палатке на рынке. Воспринимай покупку как грамотную инвестицию в имидж. Даже если большую часть времени ты ходишь в джинсах и толстовке, в костюме по случаю должен выглядеть безупречно.
1: Территория мужчин.
2: Азбука похудения проста. Потребляй меньше калорий, больше расходуй их на тренировках. Так что если твоя цель скинуть килограммы к лету, начни ходить в спортзал не раз в 2-3 дня, а ежедневно. Никто не заставляет тренироваться на износ, тебе нужно банально потратить больше энергии. Да и в дни отдыха больше ходи пешком, а не лежи на диване. Что касается питания, то есть хитрость. Попробуй есть больше острой пищи. Одним словом, перчи все, что можно. Перец хорошо подстегивает обмен веществ, если ты не знал. И главное, следи за тем, что выпиваешь. Мы подчас потребляем кучу жидких калорий, даже не берем в расчет. Сладкие напитки, сок и даже молоко. Замени их чистой водой, зеленым чаем или кофе без молока и сахара. Имей в виду, кофеин тоже ускоряет метаболизм. И вспомни про золотое правило культуристов на сушке. До обеда – белок и углеводы, после – только белок.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте состояния зависимой памяти, когда мы лучше вспоминаем информацию, когда находимся в том же настроении, что и в момент запоминания. Вы учили сложный отчет по чашку крепкого кофе и в легком стрессе, а на презентации вы спокойны и пьете травяной чай. Но вдруг наступает полная пустота в голове, вы все забыли. Или вы весело обсуждали с другом план поездки на море. Спустя месяц вы грустите и совершенно не помните деталей того разговора. Мозг здесь не капризный, он привязывает факты к нашему внутреннему состоянию. Эмоции и уровень энергии становятся невидимыми закладками в нашей памяти. Когда закладка совпадает, то книга открывается сама. Но вот вам совет на день. Если нужно вспомнить важное, то попробуйте вернуть себе то самое состояние. Включите ту же музыку, наденьте знакомую вещь или выпейте тот же напиток. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто искал знакомую эмоциональную закладку, чтобы выдать вам нужную информацию. А мы с вами теперь знаем, чтобы что-то вспомнить, иногда достаточно просто вернуться в то же настроение.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Да, это была Ray with my husband на волнах радио Пургастова, потеряла и по итогу нашла. Ну а мы с вами нашли повод пойти в новый час, а это самое банальное, уже время просто подходит и никуда не денешься. Да, вроде никто и спорить не станет. Ну а что нас туда будет сопровождать? И тут есть из чего выбрать. Кост Лакост, Ольга Серябкина, Леонид Агутин, мы, знаете что, выберем всех сразу.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Циклон обрушился на Анадырь и побережье Берингова моря. По данным Главного управления МЧС, сегодня в столице Чукотки ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. С 21.00 и в ближайшие сутки на побережье Берингова моря скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей округа соблюдать меры предосторожности. Телефон экстренных служб 112. На Чукотке простятся с Алексеем Раквургиным, погибшим в ходе СВО. Боец родился в селе Янрына и окончил филиал Чукотского северо-западного техникума в Пивеке. Затем переехал на постоянное место жительства в город Магадан. Алексей служил стрелком, радиотелефонистом, огневой поддержки взвода штурмовой роты. Погиб 13 июня 2025 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Ему было 34 года. За время участия проявил смелость и отвагу. Боец навсегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества. Администрация муниципального округа Пивек приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Раквургина. О дате прощания сообщат дополнительно. Энергосистему Пивека сделают надежнее. Глава Росэнергоатома Александр Шутиков во время поездки на Чукотку обсудил развитие энергетики и городских объектов. На встрече с окружными и муниципальными властями сообщили, что плавучая атомная теплоэлектростанция работает по плану, а тарифы остаются фиксированными. Теперь специалисты усилят контроль за расходом электричества промышленными предприятиями. Для этого сформируют отдельную рабочую группу. Власти и энергетики также коснулись темы строительства резервного источника тепла. Он понадобится городу при сбоях в основной системе. Еще один проект – теплица «Арктик Атом Сервис». Через год комплекс рассчитывает производить до 100 тонн овощей. Субсидии должны сделать их вдвое дешевле привозных. Кроме того, руководитель Росэнергоатома осмотрел строящийся пищекомбинат и физкультурно-оздоровительный комплекс. И к другим новостям. 20 олимпийских федераций полностью сняли санкции с России и вернули спортсменам флаг и гимн. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Еще 10 организаций отменили ограничения для юниорских сборных. По словам министра, курс на возвращение российских атлетов в мировой спорт задал лично президент Владимир Путин. Отправной точкой стало решение МОК от 7 июля. Тогда комитет восстановил Олимпийский комитет России и рекомендовал федерациям вернуть символику. Россия закроет отделение Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет РИА Новости. Это ответ на меры против Русского дома в Берлине. Лавров отметил, что руководство ФРГ понимало возможные последствия своего антироссийского курса. Напомню, ранее Германия денонсировала соглашение о деятельности Русского дома. И в завершении выпуска. Опрос сервиса Туту выявил основные страхи россиян перед путешествиями. Более половины респондентов опасаются напряженной обстановки в месте назначения. 42% переживают из-за возможного завышения цен. 40% из-за перебоев со связью и интернетом. Только 7% респондентов не испытывают тревоги. При этом 48% опрошенных за последний год не встретились с такими проблемами. Среди тех, кто корректировал планы, 15% перенесли поездку, 12% сократили ее срок, 9% поменяли направление. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: это буррито, а и цены на его, которые могут быть как плохими, так и хорошими, не очень. В общем, много степеней того, что там может быть. Мы надеемся, что вам снится только хорошее, и это бывает наяву. Ну или будет потенциально возможно, что будет такое совпадение, которое вас непременно обрадует. Быть может, вы нашли что-то действительно подходящее, может, на полу, а может быть, из призвания вокруг, и это можно реализовать. Ну а на волнах радио «Пурга» реализовать, находить и думать лучше всего под музыку. А что там звери, которые однажды сказали «до скорой встречи», а вот снова встреча, а потом скорая встреча, видимо.
1: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».
2: Радио «Пурга».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
0: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
0: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
0: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
0: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Да, Кид Нейтфи, Power Up на волнах Радио Пурга. Немного хороших, жизнеутверждающих песен, которые еще никому не навредили, только если не слишком громко. Уровень звука надо соблюдать. Ну а что по настроению? Его никогда не бывает слишком много, так что здесь ограничений никаких, друзья. А вот что новое можно узнать прямо сейчас, потенциально освежить старое для тех, кто уже знал, что сегодня за праздник, и это день сорвавшейся резьбы. Да, весьма интересная проблема, которую, оказывается, можно решать не только с заменой на другой болтик, но и потенциальными интересными штучками, которые есть на маркетплейсах или у здоровых дядек, которые на этом специализируются. Но вообще праздник посвящен проблеме и тому, что вас понимают, вы не один.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в парфюмерную лабораторию, а на столе не пробирки и спирты, а живые пчелы. Они не жужжат случайно, они выбирают ароматы, садятся на те цветы или эссенции, которые создают самый гармоничный запах. Их мнение решающее, потому что пчелы чувствуют аромат в 1000 раз тоньше, чем человек. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про пчел, которые работают в парфюмерии. Речь о реальных экспериментах от нишевых лабораторий в Грассе, Франции, до биостудий в Японии и эко-проектов в Калифорнии, где пчелы стали соавторами духов. Их не дрессируют, их слушают. Парфюмер раскладывает образцы цветов или молекул, а пчелы выбирают, куда лететь. Туда, где запах правильный. В Грассе, столице парфюмерии, один мастер по имени Жюльен де Марсаль уже 5 лет работает с пчелиным улем в углу своей студии. Он называет их своими маленькими носиками. Они не врут. Если они садятся на жасмин, значит он чист. Если облетают стороной, то в нем есть фальшь, говорит он. А в Токио команда биохудожников создала проект «Аромат улья» – духи, которые составлены только по выбору пчел. Цветы, на которые они чаще всего садились, стали основой композиции. И получился аромат, который люди описывают как «запах доверия». И да, такие пчелы не просто опыляют, они чувствуют баланс. Они избегают синтетики, даже если она пахнет как настоящая. Предпочитают цветы, собранные в полнолуние, а если композиция не нравится, то просто улетают к окну. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы доверяли пчелам при выборе духов?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

А Андрей Губин, который точно знает толк в том, какие комплименты лучше всего давать людям. Ну а девушки как звезды, яркие, прекрасные и иногда довольно недосягаемые. Но сейчас о том, что довольно близко, что можно достать не рукой, так ухом, душой и сердцем. Возможно, это Ми Бэнд. На самом деле невозможно на 100% после Милки Джазовой ЮАР. Ну а также поздравления с тем, что день практически ушел. Дальше только пятница, и это прекрасно. Я с вами прощаюсь. Микрофон был Борис Медведев, который желает вам всем всего крутого, хорошего, замечательного. Ну и пускай настроение будет на уровне.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Оленеводы Хатырского Нагорья проголосовали досрочно. Сотрудники избиркома провели выездное голосование в тундре для двух оленеводческих бригад. Помимо бюллетеней и урн доставили и продовольствие. Проголосовали 8 человек. Всего организуют около 50 выездов для оленеводов, военных и вахтовиков. В списке внесены около 2000 избирателей. Основной этап выборов пройдет с 18 по 20 сентября. На ВЭФ власти Чукотки и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – увеличить поставки местных товаров за рубеж и сделать поддержку бизнеса доступнее. Услуги для экспортеров переведут в электронный формат на платформе «Мой экспорт». Предприниматели смогут получать их дистанционно. Также стороны займутся продвижением бренда «Сделано в России». Больше местных производителей смогут получить этот сертификат и представить продукцию иностранным покупателям. Чукотскую национальную борьбу «Тайке» впервые показали на Восточном экономическом форуме. Приемы продемонстрировали братья Виктор и Иван Вулькан из «Провидения». За выступлением наблюдали вице-премьер Юрий Трутнев и главы дальневосточных регионов. Официальный статус «Тайке» получил в феврале. Минспорт внес его во Всероссийский реестр. Теперь спортсменам могут присваивать разряды, а соревнования – получать федеральное финансирование. Братья Вулькан ранее побеждали на турнирах по дзюдо и самбо. Программа единоборства всей России объединила 48 участников из 9 регионов. Роснедра помогут усилить геолого-разведку на Чукотке. Владислав Кузнецов встретился с замглавы Роснедр Асламбеком Гермахановым. Губернатор отметил, что геологическая изученность региона составляет около 35%. Сохраняется большой потенциал для новых месторождений. Отрасль остается ключевым источником доходов бюджета. Второй темой стала работа с инвесторами. Власти планируют привлекать компании, готовые развивать производство и инфраструктуру. Участники встречи обсудили, как упростить процедуры для бизнеса, сохранив контроль за работой недропользователей. Каякер Иван Клочков в одиночку прошел Берингово море с Камчатки до Чукотки. Экспедиция завершилась в селе Уэлен. Спортсмен стартовал 1 мая из Петропавловска-Камчатского и преодолел около 4000 километров. На Чукотке он посетил почти все прибрежные села. Жители тепло встречали путешественника, помогали с припасами. Во время перехода рядом с каяком появлялись киты на стоянках медведя. Собранные материалы Клочков использует для фильма. Анадырь готовится принять юбилейный фольклорный фестиваль «Эргав», который пройдет с 21 по 27 сентября. Участвуют все самодеятельные коллективы региона, а также гости из Камчатки и Якутска. «Эргав» – площадка для обмена опытом и сохранения наследия коренных народов. Откроется фестиваль благотворительным показом мюзикла «Однажды в стойбище». Часть выручки направят на нужды СВО. Программа рассчитана на зрителей старше 6 лет. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Из природных бактерий с Алтая создадут пробиотик. Пробиотики поддерживают микробиоту кишечника, укрепляют иммунитет и подавляют патогены. Их эффективность зависит от свойств штаммов. Коммерческие пробиотики используют лабораторно адаптированные бактерии. При длительном культивировании они теряют полезные плазмиды и перестают вырабатывать активные вещества. Студентка Новосибирского государственного университета Алина Титенко разрабатывает пробиотик нового поколения «Симбионта». В основе проекта – природные штаммы бактерий «Lactobacillus», собранные на Алтае. Такие изоляты сохраняют более широкий метаболический потенциал, чем лабораторные аналоги. Штаммы для проекта выделили на Алтае и передали коллеге из Алтайского госуниверситета. Сравнительный метаболомный анализ показал преимущество природных изолятов перед коммерческим штаммом «Lactobacillus acidophilus». Они производят больше молочной кислоты, которая подавляет патогены и поддерживает клетки кишечника. Сейчас отобран самый перспективный кандидат. Команда планирует фенотипические и геномные тесты, проверку на масштабируемость и разработку технологии производства. Через год команда должна получить пилотную партию пробиотического ингредиента.
0: Минутка здоровья.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Любите ли вы варенье? А что, если я скажу, что то варенье, которое мы с вами сегодня приготовим, совсем не для блинчиков и не ложкой прямо из банки? Карлсону оно вряд ли понравилось бы, а вот любителям интересных соусов к мясу очень даже. Заинтересовались? То-то же. Что на грядке уродится и на дереве растет, то для дела пригодится и в варенье попадет. А на грядке у нас сегодня перец и имбирь. Давайте приступим. Для варенья нам понадобится 1,5 килограмма сладкого красного перца, 4 сантиметра свежего корня имбиря, 400 граммов сахара, 100 граммов меда, 100 миллилитров винного уксуса, 20 граммов неядированной морской соли, 15 граммов яблочного пектина и все. Что с этим делать? Имбирь очистим и мелко порубим. Перцы избавляем от плодоножки и семян и нарежем кубиками со стороной 1,5-2 см. Помещаем перец с имбирем в кастрюлю для варки с толстым дном. Добавляем сахар, соль, уксус и мед. Оставляем все это на 4 часа. По истечении этого времени ставим на средний огонь. Доводим до кипения, снимаем пену при наличии. Уменьшаем огонь до минимального и варим полчаса. Оставшийся сахар смешаем с пектином, рассыпем по поверхности варенья и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Проварим еще 3 минуты. Далее остужаем и ставим на сутки в холодильник. Варенье готово к употреблению. Подавайте его в качестве соуса к мясным деликатесам или сырной нарезке. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, пошем тешкать капангальте, надо мучаус эум Анна Гргошрунга. Нет, олькен кашити орга, кетхили ушинат ватрка, кинат хоран ретешет. Айви ракагте, гемиксирше и вышинат, миксирше, кашити отен маукен комиссии айпы. Кеши крен, хоран ретешет, гериушешинат, кимитат. Кашей пашинат, бюллетеня, камнроткен, хоран ретешет. Амаш о кеши тренумке унат, ташва, энаршхат, ашоуты. Камнштешен, кашетен мауш, ан, Любовь Леонова. Транкит оңатын мексил избиркома крантен маунгат қымек нирақшеккен мынгыткен шайвырғы цекиятвакен мексерін веті нотагаймыз ынтош ән құраң деділ әнін амвайеніл ән. Әнет өлкен кәлеті орғық ракалейпанынғыт қымек нирақ тысячте оравел әдіреплет көңіт кілгінкен нирақ барулқау қаанмат елгік. Қошет әшойпы рамғоңыт авын кәлеті екенат әшот. Нымытвал анинал оқына депутатты госдумағдың ам морғнотағы тенес қайқыл ойош қашыма әрім нымным кен. Эплет кукыл ине таран янвыт неретенгі тенгіне динен шел округыг. Ирғынан гантен маушен мексиртен мыс анр әуе треншенгіт мексит тен роқ таран янвен. Мин крепыңылтешіркін Владислав Кузнецов ынқан мен отаменгіран пейгік, қажет куранф әңгікін кам мен отаменгіран кончыланак. Амаш ован вот сит гатвашенат национальный мексиртен мысык. Ынқан ветхау гелхішіна томаканма правительствок. Амқан неделяк омаканма тұвыйошқыштер шайотты мекситті етет көл орингат мексил әт таран кірген департамента кінкам управления капитального строительства. Рышайошқышты мекситтер әғет тараңыз әт ғамане перешінат еукелі үйет. Мурыгнуты кенет предприятия трекимит ревшенгет коже нотагты. Мур енет инен шел этанг аммексил эт Россия кен экспортный центр айпы, гакален омравшенат восточная экономика кен майнома катхиргак. Нкан айпы мысванатыркат, рымкелк вешетко кемет ревшатхирган ашва нотагты. Рымагдеты мексерн шагырган, нкел етрантен мауңыт платформак мой экспорт, эмряко танкаветы рамексиратфанат мурыгнуты. Нутекинат вишит кушет. Анка предприятия тенкам бизнесен шашет реперингат я ёш кашти кешит. Некемрен эшнат Россия нотакен текимит ангаш у. Га брендама сделана в России. Мурыгнутый кинтейки в Ганкашировшин Восточно-экономический форумок. Тенгватку генш унгельшин мурген мшлёсет хирган Владивостокак. Гатайкаван кашировшинат шленьют Виктор анкам Иван Вашканте, етыш эт говра шепы. Шешепыт кушу гильшин вице-премьер Юрий Трутнев анкам инен шеш эт ашва регионайпы. Мурыгнымыт ваш эн тейке усит гакашен омравшин с асанч оргакан ком Минспорт. Так тенмас от якешишине тамаш Россия кен реестрак. Вышканте эрмештетеш от округ кен тайка в расвангыргак. Игр отте майно макатхиргак над хитлил кенет тенгватку. Игр кен программа к единоборства всей России над хитлил кенет нгракше кен амгрот кен парош ораеш от пакирыш от кон аськан кен регион айпы. Отте амаш о нгьёшен кашроуш от кенат. Мутки тагнакыт эс атау хергаттау нетым.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: В Китае впервые приживили оторванные ноги. Китайские хирурги провели уникальную операцию, вернув ноги пациенту, который потерял их в результате несчастного случая. Это первый в мире случай успешной реплантации нижних конечностей на уровне бедра. Причем уточняется, что 51-летний пациент лишился обеих ног еще в конце 2024 года во время работы на заводе. Операцию провели хирурги Суджоуской ортопедической больницы Жихуа на востоке КНР. Она длилась почти 8 часов. Мужчина теперь может самостоятельно передвигаться по дому с помощью ходунков, и у него восстановилась чувствительность нижних конечностей выше лодыжки. Врачи предполагают, что через год-два пациент сможет ходить самостоятельно без ходунка и костылей. Процесс реабилитации продолжается. До этого в Карелии спасли руку девушки, попавшую в агрегат на производстве. Пациентку с оторванной рукой в течение 20 минут доставили в Сартовальскую центральную районную больницу. Там ей установили временный шунт из стерильной капельницы, который стал временной артерией и веной для сохранения жизнеспособности конечности.
0: Не учи ученого!

Дня по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Ранвисав йотте мани треш кыргыта асын кен ранга кен рой рам. Нире каусын кмингет лене усам гро каусын. Касит осму он окын кама мани трешет кокасын ета акаукым. Ревинре те ранвисав ка мани треш кыргыта асын етым. Ренвисе ука нинена акаре ухене тен мсата сумани переорга кенем. Кайве сама сумани перес агин кимисте усине тем. Мани тресет кока сине тем. Ренвисе упсет кок ренвис нет пенин кам штрафа тетрасам. Нкене тем. Инар иос калте венси каникул упсет кок. Нкене т каникул ет нишкене тен нан мсинена есете процента тем. Пани на намкет хенет, анханата тайк юркалте тиукилитим хунем, а сумани пирес анкатва оргис анкама казет ольм оркен. Теура руир анирака оркен кмингер кнеусима, мрока оркена анкамани трисхрита сингете ранга кенетем, танганен висаука мнгиткина мроткина есетем. Касаюс калтен роктен мсет. Арой расунын висеу зет мани трешгретын ханаасын кенем. Асыл мани переорган мкесен кэсин кен миллион тем. Каникулы нэпсет кухына тите мкэс аннын гивис унын ашкэнын нан мсынына ешит ом. Мин крэн кэн винрэт кау ниткэн. Эвра арой раннинини кэннэнэн эусэм нэпири кэннэнэнэ кэрамайн аун ветэм. Мышынхликин ракликин ашота руир анкисиисит кулес калбанка утим. Банку сат кулес калсам. Мышынина ашока евро. Мангиткина мюсер ашок сумо сат кулес каникулы гейсине. Нанын висеухинет кмингет апсит кулин мангиткина мроткина ешетим. Катва аргасе наннан мышынина ешетим. Анкана еше крама намкетинет процента танкурем. Намкатым вохана тынкамара пашканта уйоскалте мкэ асынгэ. Кнымгэшаур кнетка синиткинэ тынкама тумгэт гэтамо кэсир книтка тургинэт кэсит ульти тузатэс эпэн.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кактусы – это не просто растения, а настоящие хранители жизни, адаптировавшиеся к экстремальным условиям. Как вы думаете, а зачем кактусу колючки? Ну, ответ на этот вопрос, конечно же, не сложен. Важно другое, что это защитный механизм, который вырабатывался у данных растений за миллионы лет эволюции, позволивший кактусам стать настоящими мастерами выживания. Их листья превратились в колючки, выполняющие сразу несколько функций. Ну, во-первых, они защищают растения от животных, которые хотят добыть из него воду, создают вокруг кактуса микроклимат, уменьшая испарение воды с поверхности стебля. Также колючки собирают утреннюю росу и создают тень, защищая растения от перегрева. Чем меньше воды испаряется, тем эффективнее идет фотосинтез. Кроме того, у определенных видов кактусов в тканях колючек сохранился хлорофилл, что позволяет им участвовать еще и в фотосинтезе, хотя и в меньшей степени, чем стебель. Чаще всего это встречается у молодых иголок, которые еще не полностью ороговели.

0: Радио Пурга.
1: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
2: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

еще свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

конце сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. В России стартовали продажи новой версии Танк 400. Внедорожник получил гибридную силовую установку и подорожал на 700 тысяч рублей. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: На российском рынке начались официальные продажи подзаряжаемого гибридного внедорожника «Танк 400» в комплектации «Техно Премиум». Первые экземпляры уже поступили в дилерскую сеть марки по всей стране. Стоимость автомобиля составляет 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба марки. Главным отличием новой версии является силовая установка, которая объединяет 2-литровый турбированный бензиновый двигатель и электромотор. Суммарно пиковая мощность достигает 394 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент 750 ньютон-метров. Разгон до 100 км в час занимает 6,8 секунды. Для сравнения, бензиновая модификация 400-го имеет 2-литровый мотор мощностью 245 лошадок.
0: Дорожный монстр.
1: Внедорожные характеристики сохранены в полном объеме. Автомобиль оснащен рамой лестничного типа, интеллектуальным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой всех дифференциалов. Доступно 12 режимов движения, включая режим «Эксперт» с возможностью индивидуальной настройки. Автомобиль также можно использовать как мобильный источник питания. Система позволяет подключать внешние электроприборы мощностью до 3 кВт и обеспечивать их работу до 8,5 часов. Это актуально для поездок за город и отдыха на природе. Для этого в багажном отделении предусмотрена розетка на 220 вольт. Объем багажника 566 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда достигает 1803 литров.
0: Двигатель прогресса.
1: Оснащение салона включает эргономичные сиденья из кожи Наппа с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также 16-дюймовый мультимедийный экран и физические кнопки управления на передней панели. Цифровая экосистема автомобиля предусматривает дистанционное управление рядом функций через приложение GridWall Motor, голосовой ассистент, обновление программного обеспечения по воздуху и интеграцию с платформой Яндекс.Авто. Кроме того, внедорожник можно добавить в экосистему «Дом с Алисой». С помощью голосовых команд через Яндекс.Станцию и ТВ-станцию получится, например, заранее запустить двигатель или включить обогрев сидений, проверить статус дверей и при необходимости заблокировать их. Для защиты от случайных срабатываний система распознает авторизованные голоса и требует дополнительной авторизации. Линейка «Танк 400» на российском рынке теперь представлена двумя версиями – младшей бензиновой комплектации «Премиум» и гибридной «Техно-Премиум». Первая на данный момент дешевле на 700 тысяч рублей. Стоимость внедорожника в такой версии оценивается в 6 миллионов 300 тысяч рублей. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала «Autonews.ru». Водите аккуратно и уважайте. Дайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Когда мы видим бьюти-эксперименты знаменитостей, вроде милых тату, необычного макияжа или волос лавандового цвета, нам часто хочется повторить это, что называется, здесь и сейчас. Но потом на смену эмоциям приходит здравый смысл. Как я в таком виде буду ходить на работу? Что же делать, когда душа просит перемен, а рисковать не хочется? Ну, конечно, выбирать преображение в лайт-версии. Скажем, если вам очень хочется украсить тело тату, нанесите в салоне временный рисунок хной. Ваша кошечка или дракон продержится на коже ровно столько, сколько длится ваш отпуск. А потом вы с чистой совестью сможете отправляться в офис. Переходим к волосам. Радужное окрашивание остается в тренде уже несколько сезонов, так что мастера в салонах вполне набили руку и легко сделают вам эффектный розовый градиент. Но если такие волосы с вашим образом жизни несовместимы, купите себе цветной спрей. Эффект от него продержится не месяц, а всего лишь до первого мытья головы. Так что репутации деловой леди он вам не испортит. Помните Николь Кидман в молодости? Просто очарование юности и наивности. А сейчас актрисе 50, и к ней применим уже другой эпитет – восхитительно. Трансформация Кидман началась ближе к нулевым. Сначала она выпрямила кудрявые волосы, затем стала экспериментировать с оттенком и постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный макияж и фарфоровая кожа, только уже без явных веснушек. Чтобы поддерживать аристократическую бледность, Николь не загорает и всегда пользуется средствами с солнцезащитным фактором. Ну а поддерживать стройность актрисе помогает дробное питание. Кидман рассказывает, что ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. И, наконец, раскроем парочку ее эксклюзивных приемов. Рыжеволосым актриса советует промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам – шампанским. По словам звезды, оба средства придают волосам потрясающий блеск.
0: Территория женщин.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать не хотела, но мир мой недоступен.

0: знаете ли вы?
1: Если вы замечаете лица в неодушевленных предметах, то вы творческий человек. Это явление называется пареидолия – склонность человеческого мозга распознавать знакомые формы, такие как лица, в случайных объектах. Люди с высоким уровнем креативности и воображения чаще подвержены этому эффекту, что может свидетельствовать о развитом воображении и способности к ассоциативному мышлению.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Радио Пурга.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Давайте усилим эффективность средства для мытья посуды в домашних условиях. Смешайте один полный стакан вашего обычного геля для посуды с 2 столовыми ложками крупной соли. Добавьте столовую ложку пищевой соды для усиления чистящих свойств и полстакана обычной воды. Тщательно перемешайте. Перелейте полученный густой концентрат в удобный дозатор. Этой мощной смеси хватит надолго, и она справится даже с самым застарелым жиром.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговора.

слава. Звездной поступью царицы, слов и чисел.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты за рулем, то уж точно не понаслышке знаешь, сколько на дорогах чайников и просто невнимательных водителей, которые так и норовят создать аварийную ситуацию. И поди потом разберись, кто прав, кто виноват. Так что вложение денег в приличный видеорегистратор очень даже оправдано. Обрати внимание на то, чтобы в гаджете был датчик движения. Он же акселерометр, он же G-сенсор. Это устройство измеряет ускорение автомобиля и встраивает данные о скорости в видеозапись. И тогда будешь видеть, насколько ты сам разогнался на конкретном участке пути. И еще G-сенсор автоматически срабатывает на экстренное торможение или удар, и регистратор самосохраняет видео в отдельный файл. Кроме того, обрати внимание на тип записи. Раньше лучшими считались регистраторы с непрерывной записью, сейчас лучше предпочесть циклическую. Приборы снимают и сохраняют ролики кусками. Когда память на флешке заполняется, самая старая запись стирается. Причем в современных моделях в момент сохранения роликов не происходит никаких разрывов записи.
0: Территория мужчин.
1: Через час важная встреча или шеф в ожидании недоделанного квартального отчета тебя неумолимо тянет в сон? Знакомо? Еще как! Первое правило бодрого рабочего дня – приучи себя ложиться спать вовремя. Клевать носом средь бела дня будет практически каждый, кто ложится после полуночи. Измени график, не смотри перед сном фильмы, не играй за компьютером, вынеси из спальни приставку, выпусти из рук планшет. Все это крадет твое время. Для нормального отдыха нужно 7-8 часов. Без вариантов. Кстати, медики советуют каждый день ложиться спать в одно и то же время, особенно тем, кто имеет проблемы с дневной сонливостью. Возможно, это покажется трудным, так что начни с малого. Каждый день отправляйся в кровать на 15 минут раньше. И так в течение недели постепенная смена режима работает лучше, чем попытка перестроиться за один день.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим с вами мини-сэндвичи. Они отлично подойдут для завтрака или перекуса, а также как закуска на праздничный стол. Для них нам понадобится слоеное тесто, яичный желток, 2 столовых ложки молока и кунжут для посыпки. Приготовим их с двумя начинками. Для начинки с лососем возьмем 1 огурец, 150 граммов лосося, майонез и творожный сыр. А для начинки с перцем берем 1 болгарский красный перец, 50 граммов сыра фета, майонез, творожный сыр и соль и перец по вкусу. Как готовим? Тесто размораживаем, вырезаем формочкой или стаканом кружки, смазываем каждой смесью желтка и молока, посыпаем кунжутом и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для первой начинки смешаем творожный сыр, лосось, порезанный на мелкие кусочки, и огурец кубиком. Добавляем немного майонеза. Для второй начинки смешиваем творожный сыр, сыр фета, красный перец и специи. Готовые кружки разделяем пополам на донышко и крышечку и укладываем в них начинку. Вот и все, наша закуска готова. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

мыс возле села Ванкарен – одно из мест, где часто появляются НЛО. Так, в декабре 1989 года ванкаремский охотник Итан Кео, возвращаясь домой, увидел, как перед упряжкой по снегу пробежал всполох. Но это не было полярным сиянием. В небе медленно и бесшумно летел объект огромных размеров. В тот же миг собаки остановились и, повизгивая, легли на снег. Итан Кео охватила сонливость, и, проваливаясь в сон, он успел заметить, как объект осветил местность фиолетовым светом. Очнулся он быстро, все тело ломило. Плохо было и собакам, которые с большой неохотой повезли нарты к дому. Когда охотник рассказал жителям Ванкарема о происшествии, выяснилось, что подобное случалось со многими. Просто люди молчат об этом. Бытует поверье, что рассказы о встречах с НЛО принесут беду. Мы тоже сделаем вид, что ничего не видели и не слышали. Кроме радио «Пурга», которое в Ванкареме вещает на частоте 101,6 FM.

Радио Пурга.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а какой сейчас год в различных странах и культурах? Ну, например, в китайском лунном календаре сейчас идет 4722 год под знаком Зайца. Китайский календарь основан на лунных циклах, и отсчет ведется от даты, которую китайская культура считает началом своей истории. Исландский календарь показывает, что сейчас 1446 год. Он также является лунным календарем, начало которого считается хиджрой.

Хиджра. Миграция пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году нашей эры. Согласно эфиопскому календарю, сейчас 2017 год. Он также основан на солнечном времени и ведет отсчет от года рождения Иисуса Христа, аналогично юлианскому календарю. Однако он основан на более древнем коптском, который в свою очередь происходит от древнеегипетского календаря.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Насколько непостоянны мы, женщины, настолько и пытаются нам угодить дизайнеры. Тренды меняются, и мы испытываем новый прилив модного вдохновения каждый сезон. Однако, в какие бы тяжкие эксперименты мы ни пустились, базовый гардероб остается нашим незыблемым оплотом. Что же он должен включать в себя? Во-первых, джинсы, которые идеально сидят по фигуре. Модель зависит от вашего телосложения. Кому-то идут скинни, другие неплохо выглядят в свободных бойфрендах. Так что нужную модель вам подскажет исключительно собственное отражение в зеркале примерочной. Еще одна базовая вещь – это юбка силуэта трапеция. Прямая, чуть расклешенная к низу модель идет абсолютно всем. Это поистине волшебный крой, который может скрыть и пышные бедра, и неидеальные ноги. Эффектнее всего смотрится юбка чуть ниже или чуть выше колена. В идеале в гардеробе каждой девушки должно быть еще и несколько белых рубашек разных моделей. Если же вы готовы приобрести только одну, тогда делайте ставку на мужской крой. Такую рубашку можно носить заправленный или на выпуск. Будете выглядеть стильно в обоих случаях. И, наконец, в вашем гардеробе должен быть качественный свитер из шерсти или кашемира. Мягкий, уютный и очень женственный. Форма выреза и расцветка значения не имеют. Главный крой, который будет подчеркивать ваши достоинства. Ну а что касается верхней одежды, то среди базовых вещей особняком стоит классическое пальто. То есть идеально скроенное и нейтрального цвета. Эта вещь прослужит вам верой и правдой не один сезон, так что подойдите к ее выбору серьезно. И главное, проходите мимо невнятных китайских вариантов. Поверьте, на пальто экономить не стоит, иначе есть риск уже после первого сезона отправляться в магазин на поиски нового, поскольку прежнее пальто покрылось катышками, а подкладка и вовсе разошлась по швам. Ну а с качественным составом ткани все вполне очевидно. Шерсти или кашемира в ней должно быть не менее 90%.
0: Территория женщин.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: знаете ли вы?
1: Бетон – второй материал по потреблению в мире после воды. Он является главным ресурсом при строительстве зданий, мостов и инфраструктуры. Каждый год производится более 4 миллиардов тонн бетона, что свидетельствует о его жизненно важной роли в современном строительстве.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Running and running, running.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В 2025 году в России введен новый порядок диспансеризации для ветерана боевых действий, участников специальной военной операции. Теперь они имеют право на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание по всей стране в рамках программы обязательного медицинского страхования. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо возобновить полис обязательного медицинского страхования в страховой медицинской организации, предоставив паспорт и СНИЛС, или подать заявление через портал госуслуги, выбрав страховую медицинскую организацию. Диспансеризация включает консультацию врачей различных специальностей, лабораторные исследования, диагностические процедуры, такие как флюорография и ЭКГ. Это обследование поможет определить индивидуальную программу восстановления для ветеранов и лечения для членов их семей. Медицинская помощь участникам специальной военной операции оказывается в первоочередном порядке. Это включает обязательное проведение диспансеризации с расширенным перечнем специалистов. Фонд «Защитники Отечества», территориальный фонд обязательного медицинского страхования и медицинские организации работают в тесном сотрудничестве. Это позволяет эффективно организовать медицинскую помощь для ветеранов боевых действий. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый этап – определение факторов риска, сердечно-сосудистого риска, а также проведение осмотров на выявление онкологических заболеваний и краткое профилактическое консультирование. Второй этап – дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания. Все необходимые мероприятия должны быть организованы в течение одного месяца с момента получения данных об участнике специальной военной операции и проведены в течение одного рабочего дня. Если дополнительное обследование невозможно провести сразу, их организуют в течение 3 рабочих дней для городских жителей и 10 рабочих дней для сельских. Также предусмотрены отдельные положения для зубного протезирования и получения лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных средств. В Чукотском автономном округе увеличена компенсация за зубопротезирование до 45 тысяч рублей, что позволяет ветеранам специальной военной операции получать современные материалы для протезов. На всех этапах оказания медицинской помощи участники специальной военной операции имеют право на консультирование медицинским психологом. Это может быть как по собственному желанию, так и по направлению лечащего врача. Психологическая помощь особенно важна для ветеранов, так как многие из них сталкиваются с посттравматическим стрессом и другими эмоциональными трудностями. В филиале фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу в ежедневном режиме с 14 до 18 часов ведет прием медицинский психолог, готовый оказать поддержку. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефону 8-427-22-210-51 и 8-422-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
2: Поцелуями нежными ли, нижними

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Ранвисав йотте мани трешкрыта асын кенранга кенрой рам. Нирека усен кмингет лене усем грока усен. Касит осьму онгокн кама мани трешет кокасынгета акаукым. Ревинретя ранвисавка мани трешкрыта асынгетым. Ренвисеука нинена акареухене тенмаса тасу мани переорга кенем. Кайвеса масу мани перес агин кимилтеусине тем. Мани тресет кокасине тем. Ренвисеупсет кок ренвиснет пенин кам штрафа тетрасам. Нкене тем. Енар иоскалте венси каникул псет кок. Нкенет каникул от нилкене теннан мусинена есьете процента тем. Пани на нам кеткенет, анканата тайк юркалте тиукезетим кунем. Асумани пирес анкатваргис ананкама казет осьморкен. Теора ройр аннира хауркен кмингер кнеусема. Мро хауркена анкамани трешгрита сангете ранга кенетем. Танганен висау каманиткена мроткена есьетем. Касаюскалте мроктен мсет. Арой расунын висеу зет мани трешгретын хнаасын кенем. Асу мани переорган мкезен кэсин кен миллион тем. Каникулы нэпсет кухына тите мкэс аннын гивиз унын аскэнын нан мсынына ешіз ом. Мин крэн кэн винрэт кау ниткэн. Эвра арой раннинини кэн нэнэн эусэм нэпири кэн нэнэн кэрамайн аун ветэм. Мышлэнгсэкэн ракшэкэн асуэта ройр анкэсээсэд кулэс кэлбан кэвтэм. Бан косэд кулэс кэсэм. Мышлэнгэна асуэка эвра. Мэнгэткэна мэвсэр асуэксэн осэд кулэс каникулы гэйсэнэ. Нэнэн вэсэвхэнэд кмэнгэд апсэд кулэн мэнгэткэна мгроткэна ясэтэм. Кэтваргэсэн аннан мышлэнгэна ясэтэм. Анхэна ясэ крэма нэмкэтэнэд процентатэн курэм. Нымкатым гохэнатын камары пасхантау ёскалтэ мэкэ асэнэд. Кнымгэсавар кнетка синиткэнэтын кама тумгэтгэтам окэсэр книтка тургэнэтки сит ульститус атэс эпэн.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Ереванский инженер Роберт Саркисян всю жизнь был скромным человеком, боролся за демократию, возглавлял оппозиционную партию, и вдруг
5: 4 сентября 1991 года подъехал к заводской проходной на шикарной иномарке.
6: Ого, вот так Роберт. Ты чё это, Роберт, наследство какое получил, что ли?
7: Нет, слушай.
5: А, клад нашёл?
7: Нет.
5: А, бизнесом, наверное, занялся, да?
7: Какой бизнес, Шмиздис, слушай, я за демократию борюсь.
5: Я что-то связи не вижу, слушай.
4: Связь была налицо. 4 сентября 1991 года к власти в Армении пришли демократы.
5: И первым же делом национализировали имущество КПСС.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 4 августа. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить города Дальнего Востока квантовой сетью к 30-му году. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Главным исполнителем назначены российские железные дороги. Сейчас протяженность магистральной квантовой сети в России достигает почти 8 тысяч километров. Она объединяет 27 субъектов, включая 13 городов-миллионников. Цель проекта – безопасность и высокая скорость передачи информации. Региональные столицы Дальнего Востока войдут в контур скоростного обмена данными. Таможенники в Москве пресекли канал контрабанды сигарет из Беларуси. Изъято почти 7 миллионов пачек на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Товар возили железнодорожным транспортом под видом электрических проводников, пряча за пустыми коробками. Организатор схемы – 35-летний иностранец, который признался в намерении продать товар в России. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Сейчас идут обыски. Подозреваемый находится в СИЗО. Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка вызвал посла России Анну Пономареву в знак солидарности с Германией из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. Мацинка отверг объяснение посла, который назвал случившейся провокацией, сославшись на данные немецкой стороны и чешских спецслужб. Посол также проинформирован о планируемых ответных мерах против российских дипломатов в Чехии. Они связаны с ужесточением условий работы чешской миссии в Москве. Послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен заявлен решительный протест в связи с арестом российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Корабль «Росгидромета» задержали 2 сентября в Баренцбурге. Судно выполняло плановый рейс из Мурманска, доставляя грузы и сотрудников треста «Арктик Уголь» в российские поселки. В МИД России назвали действия Норвегии дискриминацией и нарушением договора о Шпицбергене 1920 года. Москва будет добиваться снятия ареста. И в завершении выпуска. Дикий медведь похитил колоду с медом в национальном парке Башкирия. Хищник забрался на высокое дерево, утащил добычу в лес и скрылся. Сотрудники парка осмотрели окрестности, но найти похищенное не удалось. Территория парка площадью около 82 тысяч гектаров включает природные комплексы Южного Урала. Она расположена в междуречье рек Белая и Нугуш. Здесь обитают бурые медведи, для которых мед – это естественная часть рациона. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Освоение Баймской зоны увеличит выпуск российской меди на четверть. Экономические проекты Чукотки обсудили на совещании по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством президента Владимира Путина. В нем принял участие губернатор округа Владислав Кузнецов. Он сообщил, что в прошлом году валовый региональный продукт вырос на 6,8%. Сейчас в регионе реализуют 101 инвестиционный проект. Создано более 9 тысяч рабочих мест. Крупнейшим проектом остается Баймская рудная зона. После запуска на полную мощность она позволит увеличить производство меди в России на 25%, а золота на 4%. На совещании также обсудили единые льготы для инвесторов Дальнего Востока и Арктики. Новую систему рассчитывают запустить в начале следующего года. Она сохранит действующие меры поддержки и поможет создавать предприятия, рабочие места и социальные объекты. Детский сад Илернея подготовили к новому учебному году. Как сообщил глава Белебинского района Евгений Сафонов, после капитального ремонта учреждение вновь начало принимать воспитанников. В здании обновили инженерные сети и электропроводку, заменили сантехнику, двери и напольные покрытия. Рабочие также установили новые потолки и светильники, провели отделку групп и других внутренних помещений. Все работы выполнила компания «Дон Песчанка». Ремонт оплатили из местного бюджета. Теперь у детей есть комфорт. Комфортные помещения для занятий, игр и отдыха. Обновление завершили накануне 1 сентября, поэтому малыши начинают учебный год уже в новых условиях. Капитальный ремонт позволил привести в порядок как внутреннее пространство детского сада, так и его основные системы. Российские нефтекомпании тратят крупные суммы на защиту нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, затраты оправданы. Простое предприятие приносит еще больше убытки. Компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Работа усилена из-за участившихся атак. Сейчас в ремонте около 10% нефтеперерабатывающих мощностей. По некоторым объектам плановые остановки сдвигали ради обеспечения высокого спроса в летний период. Защита инфраструктуры остается приоритетом для отрасли. Украина запросила несколько миллиардов евро на расходы по противовоздушной обороне. Эту просьбу подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны-члены Евросоюза в настоящее время рассматривают этот запрос. Также ЕС совместно с Киевом работает над проектом ФРЕЯ – Европейской системой противоракетной обороны. И в завершении выпуска. Ученые передали сигнал мозговому импланту на расстояние более 10 тысяч километров. Команды отправили из США в Южную Корею. Сигнал поступал на лабораторный компьютер, затем беспроводным способом на имплант. Время реакции составило 109 миллисекунд. Устройство, которое разработано Корейским институтом передовых технологий и университетом Йонсе, доставляет вещества и излучает свет. Дистанционное управление исключает влияние исследователей на эксперимент. В перспективе испытания на людях. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Иногда прикольно послушать то, с чего начинали артисты, к которым мы уже привыкли. Ваня Дмитриенко был в начале нового музыкального часа с его супер выигрышной песней «Венера и Юпитер», благодаря которой он стал популярный. Такой романтический поп сейчас, конечно, в роковую составляющую Ваня Дмитриенко ушел очень и очень хорошо. Также, например, все это можно понаблюдать за творческом группы Любэ и Николая Расторгуева, который начинал с рок-каверов-то на самом деле. И у него есть даже целый рок-альбом. Но потом нашел свой вектор, за что мы его сильно-сильно любим. А студию у нас дали, она не виновата. Так называется их трек. Холиплей мое выдал с треком «Ловлю», «Сплин», «Ава», «Моя Мишель» и многие-многие другие. У микрофона Иван Семиклетов. Всем доброго такого мощного штормового утра сегодня. Все подробности о погоде чуть позже, ну а пока что врываемся в пятницу.

0: Погода на радио Пурга.
1: А погодка-то сегодня, ух, какая в Билибино, плюс 2, плюс 4, значительная облачность без осадков. В Анюйске плюс 8, плюс 10, облачно, с прояснениями, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5, облачно, без осадков. На Айоне сегодня 0, плюс 2, значительная облачность, осадков не будет. В Эквикиноте плюс 2, плюс 4, пасмурно, дождь со снегом. В Биллингсе плюс 1, плюс 3, пасмурно и без осадков. В Марково 6-9 градусов со знаком плюс, облачно, с прояснениями, без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 11, пасмурно и дождливо. В Провидение плюс 5, плюс 7, пасмурно, местами дождь. Также дождливо сегодня и в Лаврентии, плюс 3, плюс 5, пасмурно. В Анадыре тоже пасмурная погода, без осадков, ветер северо-восточный, 8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха плюс 1, плюс 4. Ну что ж, осень, получается, полностью вошла в свои права.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, сегодня вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии. Просто ее будет очень много, и утилизировать всю не удастся. Тельцы, сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит вам настроение. Близнецы, сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой. Раки. Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе. Львы. Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Девы, вы сказали уже достаточно.

0: Сглазят непременно. Водолеи. Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей. И уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры. Рыбы. Нынче судьба будет благосклонна к любому начинанию, в котором вы примете участие. Как сознательный гражданин, вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
2: Гороскоп.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна, покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Вот сидите, возможно, на работе и думаете, ну вот что, что должно меня заставить сейчас потанцевать, как Митхун Чакраборти из фильма «Танцор диско». Да просто элементарная фраза «Пятница сегодня». Друзья, выходные вечером начнутся, так что смело можно пританцовывать от хорошего настроения, ну или классной музыки, которая звучит здесь на волнах радио «Фурга».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

пусть скандалисты и скандалистки вам встречаются только в песнях. Бахти Туркин, скандалистка, только что на волнах радио Пурга. Ну а вокруг вас всегда пусть будут спокойные, уравновешенные люди. Ну и сами будьте, естественно, такими же. Терри Свит у нас далее, мистер Новитхолл. И в завершении этого часа Диана Арбенина обязательно прозвучит. Напомню, что вы слушаете живое радио Чкотки, радио Пурга, у микрофона Иван Семиклетов. Мы услышимся в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Северный завоз на Чукотке возьмут под цифровой контроль. Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и компания «Чукотавторг» подписали соглашение на Восточном экономическом форуме. Стороны создадут сервис, который будет отслеживать запасы социально значимых товаров в районах округа. Система поможет контролировать поставки, заранее выявлять нехватку продукции и точнее планировать доставку в отдаленные поселки. Также делегация округа представила на ВЭФ планы по развитию транспорта и новых технологий в регионе. На профильной сессии обсудили применение дронов в труднодоступных районах. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что их могут использовать для доставки грузов, ледовой разведки, поиска месторождений, экологического контроля и наблюдения за инфраструктурой. Глава региона также рассказал о развитии авиации и новых технологиях, которые уже используют в округе. Автономная техника работает на Баймском ГОКе, а искусственный интеллект помогает врачам проводить диагностику. Энергосистему Певека сделают надежнее. Глава Росэнергоатома Александр Шутиков во время поездки на Чукотку обсудил развитие энергетики и городских объектов. На встрече с окружными и муниципальными властями сообщили, что плавучая атомная теплоэлектростанция работает по плану, а тарифы остаются фиксированными. Теперь специалисты усилят контроль за расходом электричества промышленными предприятиями. Для этого сформируют отдельную рабочую группу. Власти и энергетики также коснулись темы строительство резервного источника тепла. Он понадобится городу при сбоях в основной системе. Еще один проект – это теплица Arctic Atom Service. Через год комплекс рассчитывает производить до 100 тонн овощей. Субсидии должны сделать их вдвое дешевле привозных. Кроме того, руководитель Росэнергоатома осмотрел строящийся пищекомбинат и физкультурно-оздоровительный комплекс. Мошенники распространяют ложную информацию о необходимости удалить приложения Wildberries и Ozon и установить их заново. Злоумышленники придумывают легенды об опасных обновлениях или переходе на цифровой рубль. После этого атакуют через письма, сообщения и фишинговые ссылки, чтобы похитить данные пользователей. Эксперты предупреждают, обновлять приложение можно только по уведомлению в личном аккаунте. Скачивать программы следует исключительно из проверенных магазинов. Для потребителей ничего не меняется. Удалять приложение не нужно. Правительство Армении ужесточит наказание за домашнее насилие. Новые поправки предусматривают постановку агрессоров на полицейский учет, запрет на общение с пострадавшими и обязательное ношение электронных браслетов для контроля перемещений. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, ранее дела часто не доводились до конца, а жертв изолировали от семей. Теперь действия полиции при вызовах будут фиксироваться на фото и видео. Также создадут единую горячую линию для обращения за помощью. И в завершении выпуска. На острове Кинг-Джордж в Антарктиде обнаружили след хищного млекопитающего. Его возраст составляет 55 миллионов лет. Отпечаток размером с крупную монету сохранил 3 подушечки пальцев и пятку без следов когтей. Животное весило не более 1,5 килограмма и передвигалось на кончиках пальцев. Ученые предполагают, что это спаросодонт, вымерший сумчатый хищник из Южной Америки. Находка стала первым доказательством миграции таких зверей в Антарктиду по сухопутному мосту до расхождения континентов. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Живое радио Чукотки. Радио

Друзья, сегодня мы с вами оттягиваемся по полной. Ну, во-первых, пятница. Ну, а во-вторых, сегодня праздник, такой день оттяга отмечается 4 сентября. Делать это лучше всего, конечно же, дома, ну или в помещении, потому что на улице бушует ветер, пасмурная погода, небольшой дождь моросит, но это как минимум в Анадыре, ну и на всей территории Чукотки не сказать, чтоб очень теплая и солнечная погода. Поэтому оттягиваемся желательно в помещении, так безопаснее, не заболейте, никуда вас не унесет, ну и компанию можно хорошую собрать. Ну а в компании Радио Пурга вы сегодня промчитесь по эфирам и послушайте много интересного, классная музыка, интересные рубрики, викторины, обязательно будут гости, в эфир придут, но об этом чуть позже.

Твое радио. Радио Бурган.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 4 сентября в Билибино плюс 2, плюс 4. Значительная облачность без осадков. В Анюске плюс 8, плюс 10. Облачно с прояснениями, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5. Облачно без осадков. На Айоне 0, плюс 2. Значительная облачность, осадков не будет. В Игвикиноте плюс 2, плюс 4. Пасмурно, дождь со снегом. В Биллингсе плюс 1, плюс 3. Пасмурно и без осадков. В Марково плюс 6, плюс 9, облачно с прояснениями, без осадков. В Беринговском плюс 8, плюс 11, пасмурно и дождливо. В Проведение плюс 5, плюс 7, пасмурно, местами дождь. Также дождливо сегодня и в Лаврентия, пасмурная погода, плюс 3, плюс 5. В Анадыре сегодня тоже пасмурно, осадков в нем не ожидается. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 4.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80
2: 11. Вот и лето прошло. Радио «Курган».

совместно работать. Yes, Brianna Grace, Beautiful Places. Ну, а я не могу сказать, какое место самое прекрасное, как в этой песне представлено. Мне кажется, в каждом месте есть что-то уникальное, настолько отличимое от того, что мы уже видели, будь то великолепная осенняя тундра, а может быть, это Кавказские горы. Море где-то тоже невероятно красивое. В общем, я к тому веду, что, мне кажется, вся наша планета Земля — это одно огромное красивое место. И каждый для себя найдет где-то что-то уникальное. Поэтому путешествовать нужно обязательно. Ну и, конечно, по нашей любимой Чукотке в том числе.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня расскажу, как использовать переспелые бананы. Порой мы не успеваем их съедать, кожура начинает темнеть, а затем чернеют и сами бананы. Многие неохотно съедают старый фрукт, либо отправляют его в мусорное ведро. Но таким продуктам можно найти применение. Опытные кулинары знают, что переспелые бананы являются ароматным карамельным ингредиентом. Их вкус и текстура отлично подходят для простых десертов. Например, для десерта с мороженым. Можно обжарить потемневшие бананы на сливочном масле, добавить немного сахара, ванили или корицы. Подавать такой десерт следует с йогуртом или шариком мороженого. Также старые бананы годятся для приготовления мусса. Нужно лишь взбить фрукт со сливками до получения кремовой текстуры. Подавать в бокалах, посыпав орехами или шоколадом. На приготовление уйдет буквально 5 минут. А еще переспелые бананы можно добавить в выпечку, что поможет снизить количество необходимого сахара. Идеально использовать для кексов и пирогов. Ну и напоследок, с бананами получается вкуснейший смузи. Нужно лишь взбить фрукт с молоком, какао и любимыми добавками. Берите на вооружение и готовьте простые, быстрые, но самое главное – вкусные десерты. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: зажигательный трек от Shanghai King of the Jungle. Кто же королем джунглей является, честно, не знаю. До сих пор идут некие споры. Знаю, кто точно не является. Хомячки. Какие они короли джунглей? Они короли клеток, которые стоят дома. И если у вас дома есть хомячок, сегодня порадуйте его какой-нибудь вкусняшкой. День они сегодня свой отмечают. День хомячка 4 сентября отмечается. Как по мне, это те животные, которые заводишь для детей, чтобы объяснить им, что не все вечно на этой планете, потому что, ну, не назвать их долгожителями, пугаются от всего со всеми последующими обстоятельствами. Но в любом случае, хомячков сегодня поздравьте, вкусняшки желательно. Ну и погладить можно пушистое никак-никак.
1: Радио Пурга.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101.6.

Ну а мы никакие законы нарушать не собираемся. Мы лишь собираемся в следующем часе приветствовать гостей нашего эфира, потому что мы будем обсуждать театр и новый спектакль, который покажут леди Макбетнценского уезда. И сегодня мы, во-первых, познакомимся с новым актером Чукотского государственного драматического театра имени Олега Куваева Андреем Агалаковым. И, конечно же, узнаем о его творческом пути, который привел его к нам сюда на Чукотку. И расспросим театрального режиссера Михаила Лебедева о новой постановке, которую тоже совсем скоро увидим. Когда, что, зачем и как. Все в следующем часе. Не пропустите после 11-часового выпуска новостей. Мы сюда ворвемся. И если у вас есть вопросы, обязательно пишите их либо на номер Telegram 924-789-2222, либо в комментариях под анонсирующим постом в нашем Telegram-канале Пурга Радио или канале Макс Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Аэропорт Анадырь будет принимать пассажиров круглые сутки. Из-за сильного ветра 4 сентября возможны перебои в транспортном сообщении на Чукотке. Об этом сообщил Департамент промышленной политики. По прогнозу, порывы северо-восточного ветра достигнут 20 метров в секунду. Баржи и теплоходы «Капитан Сотников» и «Камчатка» могут не выйти на линию через Анадырский лиман. Вертолеты также будут летать только при безопасных погодных условиях. Аэропорт в Угольных Копиях останется открытым круглосуточно. Для тех, кто не сможет уехать, предусмотрен пункт временного размещения. Телефон 8-427-322-7094. Доступная гостиница на Парковой улице номер 3. Связаться с ней можно по номеру 8-924-668-0501. Пассажирам также предлагают рассмотреть посуточную аренду жилья. Информация о переправе обновляется на канале МАКС «Промышленность Чукотки». На Чукотке построят 6 современных комплексов для обработки отходов. Как сообщили в Департаменте экологии, до конца 2030 года власти округа намерены обновить систему обращения с отходами. Новые объекты появятся в административных центрах муниципалитетов. Туда будут доставлять мусор для дальнейшей сортировки и безопасной утилизации. Непригодные для переработки отходы будут обезвреживать или захоранивать, а пластик, металл и другое вторичное сырье отправлять на переработку. Глава окружного департамента экологии и природных ресурсов Александр Савченко сообщил, что действующие площадки устарели. Некоторые из них работают еще с 1930-х годов и уже не соответствуют требованиям закона. Пока раздельный сбор организован только в Анадыре. В 2021 и 2022 годах в городе установили 37 контейнеров для пластика и металла. О планах построить новую инфраструктуру Александр Савченко рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Аэрофлот стал основным заказчиком самолета МС-21. Авиакомпания уже законтрактовала 18 машин и планирует заказать еще 90. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме. Другие перевозчики смогут рассчитывать на поставки только после 2030 года. Сейчас МС-21 проходит около половины сертификационных испытаний. Завершение летных тестов и старт серийного выпуска этой модели запланированы на следующий год. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Лондоне планы по организации на Украине сборки дальнобойных крылатых ракет «Скальп» и «Шторм Шэдоу». Речь идет об использовании британских технологий для создания линий производства. Также лидеры обсудили итоги встречи коалиции желающих в Киеве. Ранее Бернем объявил о передаче Украине секретных данных о британских компонентах для этих ракет. И в завершении выпуска. Минтай остается главной промысловой рыбой России. По данным президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, на его долю приходится почти 50% всего вылова. Доля минтая выросла с 36% в 2015-2020 годах до 46% к 2025. Объемы добычи в текущем году превысили 1,5 миллиона тонн. Прогноз ихтиолога Александра Кагановского, сделанный в 1960-м, полностью сбылся. Минтай стал ключевым ресурсом дальневосточных морей. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: Прямой эфир.
1: А я с удовольствием еще раз повторю, кто пришел к нам в гость в прямой эфир. И сегодня вместе со мной в этой эфирной студии театральный режиссер Михаил Лебедев. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А также актер Чукотского государственного драматического театра имени Олега Куваева Андрей Агалаков. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Не просто так мы вас сюда позвали, потому что кое-что намечается. Ну, а точнее, открытие нового театрального сезона здесь у нас в Анадыре. И открываться он будет премьерой. И это премьера, новый спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда.
2: Да.
1: Расскажите, что это такое? Что ждать нашему зрителю? И вообще, давайте с самого начала, когда он будет?
2: Ну, премьера... Премьера, как это называется? Блин, у меня в последнее время со словами проблема. Назначена на 8 сентября. Вот, мы сейчас активно готовимся, собственно, к премьере и вышли на финишную прямую. Вот. Ну, там какие-то мелкие доработки остались. Сейчас вот сегодня приедет еще художник по свету, Евгений Козин. Ну, и он все это дело доведет до ума уже. Ну, визуально, да, дальше мы будем просто гонять, чистить что-то там, какие-то мелочи, корректировать, все, и выходим на финишную прямую.
1: Если никто не читал, не знает, ну, не в курсе об этой постановке, а непосредственно книжной версии, потому что я знаю, даже фильм есть «Леди Макбет» Мценского уезда.
2: Да не один.
1: Вот кто не знает, вот мы видели афишу, мы видели короткий тизер. Ну, mm-hmm. Это же что-то жуткое как будто бы намечается. Там какой ценз, во-первых, ну, для кого этот спектакль? Можно ли приходить туда с детьми? И вообще, какое настроение нас всех ждет 8 числа?
2: Ну, по жанру мы так для себя определили, что... Ну, нет, конечно, это драма, да, это драма, но с элементами какого-то чуть-чуть и хоррора, и чуть-чуть и психологического какого-то триллера. Вот. А вообще, ну, сама по себе история жуткая. Жуткая не в смысле страшная, да, а в смысле трагичная. По большому счету, практически для всех героев, которые там есть, просто кто-то становится жертвой, да, кто-то становится непосредственно исполнителем этого всего. Просто весь вопрос, из-за чего это все происходит, да. Вот, собственно, ну, как бы эти мотивы, да, и мы попытались как бы поисследовать. Ну и вот, собственно, 8 числа представим на суд.
1: Михаил, я читал в каком-то из ваших интервью, где вы сказали, что вы стараетесь максимально переложить первоисточник на сцену через mm-hmm. актеров, через сценарий, то есть сохранить все самое важное, но при этом добавить какую-то частичку от себя, то есть поговорить со зрителем через постановку. Я вкратце посмотрел, о чем этот спектакль, вообще о чем эта история. Ну, там, правда, она же очень глубокая, о том, каком-то внутреннем душевном падении человека и все прочее, как это перенести на сцену в очень ограниченное количество времени, чтобы зритель это все почувствовал. И мне вообще всегда интересно, как книгу полноценно перенести на театр. Если на кино я примерно понимаю, там какие-то короткие планы могут быть, там динамичный монтаж, то есть вот, несколько глав можно уложить там в 10 секунд. Как это сделать в театре?
2: Ну, в этом и интерес. Как? Ну, в театре свои какие-то свои художественные инструменты, ну, плюс твоя фантазия, твое воображение, твой талант, если он есть. Или там, ну, какие-то... Ну, на самом деле, ну, вот всегда очень сложно отвечать на этот вопрос. Ну, в смысле, как? Просто, как мы, ты, вы, как...
1: На ты.
2: На ты. Понимаешь? Дело в том, что, ну, как бы, это уже часть жизни, да? Вообще, вот весь театральный процесс, то есть, ну, по большому счету, это часть уже моей жизни, часть жизни артистов. И мы не задумываемся о том, как мы это делаем. Ну, то есть, оно, ну, как-то само.
0: Просто само возникает.
2: Это уже, это,
0: да,
2: уже,
0: да,
2: ну, как бы это, да, уже в природе.
1: Опыт, как получается, сказать, наработанный.
2: Профессиональная деформация. Да, профессиональная деформация. То есть ты читаешь, ты сразу думаешь, как это все, ну, как бы визуализировать. Вот. А что касаемо как книгу, вот именно прозаическую историю, ну, ну, пишется что-то по типу инсценировки. Вот. Либо не пишется.
1: А есть ли какой-то в театре хронометраж? Ну что, ну, есть большое произведение, но вы понимаете, что зритель больше там полутора часов не просидит, и нам надо уложиться в это время. Или же все-таки, как любое творчество, готовы на эксперименты?
2: Да по-разному.
0: Я тоже думаю, что это зависит, ну, от творческой группы. Если творческая группа захочет и в два дня закатить спектакль, ну, они будут это делать, и люди пойдут.
2: И на самом деле есть, ну, ну не, не вот те много примеров, да, но примеры есть и МДТ у Додина, есть спектакли, которые по два дня идут, у Льва Додина.
0: И... Могучий.
2: Могучий.
1: А как завлечь туда зрителя? Ну, то есть, такой, мы забираем у тебя два дня твоей жизни, пожалуйста, приходи.
0: Ну, ну там не, не сразу, что вот надо обязательно сегодня и завтра. То есть, они как бы идут как два отдельных спектакля.
1: Ага.
0: То есть, и можно прийти, ну, просто на вторую часть в любой другой раз. Это как такой некий сериал, который просто переносится на, там, в две серии, на живых артистов, на живую площадку, вот тут и сейчас. И все, и зритель просто выбирает тогда, когда ему удобно. Но, как правило, приходят. Как правило, приходят. Тут как уж это завлекается или не завлекается уже, мы об этом, ну, не, не мы, а вот артисты или вообще творческая группа, которым этим, этим занимается, они не сказать, что об этом, ну, как бы думают, потому что есть свои какие-то задачи, есть свои цели, и вы заняты, вы поглощены вот этим процессом, самим творческим, а все, что вокруг, уже поскольку постольку.
1: Все-таки вернусь ненадолго к вопросу, для кого этот спектакль? То есть для детей, как я понимаю, ну не стоит там приходить.
2: Ну нет, не стоит.
1: То есть какого возраста?
0: 16, я думаю.
1: 16.
2: Ну вообще у нас ценз 18+, но в принципе, насколько я понимаю, это как рекомендация, да, но в принципе, если там 16-летние или 17-летние придут, то...
1: Но они поймут, то есть для них это не будет чем-то откровением, какие-то, о, боже мой, я теперь другой человек.
0: Нет, такого не
1: будет. Зачем вы меня сюда привели?
2: А так вообще, ну, наверное, это вообще все-таки спектакль рассчитан на какой-то, ну, на средний возраст, да, потому что там как раз-таки есть вот момент внутренней какой-то борьбы, который как раз-таки очень сильно вырастает, что ли, да, вырастает вот именно в среднем возрасте.
1: То есть больше понимания будет для тех, кому там за 25-30 лет, то есть они как будто бы ближе для них это.
2: Ну, даже чуть попозже я бы еще так сказал.
1: 35-40.
2: Ну, вообще, на самом деле, там все понятно будет всем.
1: Ага.
2: Там все достаточно, мы особо не... ребусов там не делали, да, потому что, ну, все равно мы понимаем, да, что тут не вот тебе сильно насмотренный зритель, насколько я понимаю, да, и, ну, как бы уж совсем насиловать его голову пока не стоит.
1: А вот в плане именно ценза 18+, такая тяжелая, глубокая драма все равно, ставить ее вот со стороны и актера, и со стороны режиссера сложнее, нежели, ну, что-то более легкое, где там возрастной ценз 6+, где поймут все. Это интересней, потому что есть некий вызов, потому что ограничивает тебя все равно в каких-то моментах. Или же наоборот, это больше свободы дает, понимаешь, что я здесь могу развернуться на полную катушку, потому что у меня отсекается часть зрителей, которые и не придут сюда смотреть, и мне надо, не надо рассчитывать на них.
0: Ну, я не думаю о зрителях, когда работаю над спектаклем, когда работаю над текстом, с режиссером, с партнером. В этот момент это... ни в коем случае не камень в огород зрителя, но они последние люди, о ком я думаю при создании спектакля. Потому что мне не до них. У меня есть определенные процессы, которые мне нужно прожить, присвоить, окрепнуть в роли, окрепнуть в произведении, понимать вообще, что происходит, понимать, что я тут делаю и зачем я все это делаю. И поэтому я не думаю про зрителя в этот момент. А по поводу того, что легче ли это или труднее, или как интересней, или там свободней. Ну, всегда, когда берется какое-то произведение с глубиной, оно, конечно, как актеру, так оно тем более интересней. Тем более интереснее. Оно труднее, да, конечно. Конечно, потому что приходится и из себя что-то такое доставать, и как-то и в материале больше копаться, и да, элементарно просто голову иногда поломать. Даже вот сидит режиссер, вот он даст тебе какую-то задачу, ты вот хоть убей, и ты сидишь и не знаешь, что делать с этим. Вот. Но что-то как-то начинаешь напрягаться, начинаешь что-то там подключать, думать, искать, пробовать. И, конечно, всегда, и там и персонажи интереснее, все как-то кажется, вот если так можно сказать, жирнее. Вот все кажется чуть жирнее, роль жирнее, произведение в целом жирнее, спектакль может получиться вот с хорошей точки зрения таким жирным, да, мясистым таким, потому что есть вот эта как раз-таки глубина, есть какая-то вот перспектива, к которой вы стремитесь все вместе, всей творческой вот этой группой.
1: Получается, со стороны актера в первую очередь все равно думаешь про себя, свою работу и погружение в роль, которая ждет тебя здесь.
0: Да, да, да.
1: А вот со стороны режиссера, мне кажется, режиссер же, он и о зрителе должен подумать, потому что это уже конечный результат, который дойдет до своего потребителя. Я почему этот вопрос-то задал? Потому что кинорежиссеры, они говорят всегда, нам интереснее снимать 18+, потому что руки развязаны, то есть меня не сковывают вот эти вот рамки какие-то. Но, с другой стороны, нет вот этого шаблона, который уже давно выработался на массовое кино, где там 6+ приходит, и ты знаешь, как это все, в принципе, работает. Как это в театре, мне всегда интересно узнать, потому что театр всегда это здесь и сейчас. Несмотря на репетиции, несмотря на подготовку, это здесь и сейчас. Вот как оно получится, так оно получится.
2: Ну, на самом деле, отчасти, ну, то же самое. Ну, то есть, если у тебя более, ну, так скажем, более взрослое произведение, да, оно, ну, чуть больше, правда, развязывает руки и с точки зрения художественных каких-то, ну, вымыслов, замыслов и фантазии, и реализации. Вот. И как будто бы даже поинтересней, ну, работать над более сложными материалами. Вот, нежели... Хотя, с другой стороны, да, как... ну, есть такой театральный режиссер, педагог, там, вот, Питер Брук, да, он как раз-таки говорил, что, ну, детские произведения, они намного сложнее делаются, нежели произведения для взрослых людей.
1: Почему?
2: Потому что, ну, как бы для того, чтобы проникнуть в мозг и в психику ребенка, надо намного больше усилий преодолеть. То есть его нужно опуститься до его уровня и на его языке, ну, какие-то, может быть, сложные вещи. Просто сейчас, ну, но сейчас уже как будто бы не так, но в основном у нас восприятие детского спектакля как, ну, такой вот сказки, где все покривлялись, зайчики попрыгали, коровка помычала, и все радостные, хлопая в ладоши, ускакали за кулисы. Вот. А, ну, если посмотреть хорошие детские спектакли, качественные, это вообще не так все. Ну, то есть, это порой структура намного сложнее и намного объемнее, нежели спектакль для взрослых людей.
1: Ну, это да, к нам всегда в эфир приходил актер-кукольник, который начинал рассказывать о том, как у них все это делается, и ты такой, это совсем не вот это вот веселое ля-ля-ля-ля, как может показаться, то есть, ну, человек, который не в теме, а там огромная работа, и передать нужно через еще и куклу какую-то эмоцию до зрителя, который, да, правда, действительно маленький и не все знает об этом мире, но ему донести нужно какую-то важную информацию.
2: И потом, ну, просто элементарно удержать внимание, ну, то есть взрослый человек, он научен, да, ну, как бы, сиди, люди работают, ты сиди, молчи, если даже тебе не нравится. Ну, либо в крайнем случае тихонько выйди. Но ребенок нет. И поэтому там час-полтора удержать его внимание, попробуй.
1: А вот «Ценза 18+», мне интересно, если, опять же, зритель включает кино, и ему неприятно на что-то смотреть, он его выключает и уходит. Mm-hmm. А вот с театром, то есть сталкивались ли вы уже за свою карьеру, за опыт какой-то, с возможным неким ханжеством зрителя, который такой, фу, вы что мне показываете, я не готов. Да, я знал, что это взрослый спектакль, да, я знал, что он 18+, но зачем вы мне это показываете вот так вот со сцены?
2: Да, конечно, невозможно всем угодить. Но... цели такой нет. То есть это нормально. Это нормально, что ты... то, что ты сделал или то, что ты сыграл, угу, кому-то не нравится. Это вообще, ну, абсолютно. Даже внимания на это не надо обращать.
1: А как вот прийти к этому, что это нормально? То есть это все равно переступать же, наверное, через свое эго надо немного. Потому что ты же, когда приходишь в эту профессию, мне кажется, все равно это есть некое желание показать себя, сделать что-то классное. Это учат в театральных все-таки или где-то там в режиссерских моментах, что не все у вас получится, не всем это понравится, ничего страшного в этом нет. И как вот переступить через себя в конце спектакля, что вот там ушло несколько человек из зала, я это видел, что же я сделал не так?
0: А этому нельзя научить.
1: Это со временем приходит?
0: То есть об этом, конечно же, и ты как взрослый человек это сам прекрасно понимаешь. И педагоги, если мы говорим про институты, педагоги тоже тебе об этом, скажут, что так бывает.
1: Но пока сам не столкнешься,
0: Да, это все приходит с личным опытом. То есть ты приходишь, ты начинаешь уже когда работать, и ты замечаешь там либо там какие-то комментарии в свой конкретно адрес, либо в адрес там партнеров. Это неизбежно.
1: Надо это не просто... реагировать на это?
0: Критику, я скажу так, нужно воспринимать спокойно. Если она конструктивная, то к ней даже можно прислушаться. Если доверяете тому человеку, который вас критикует, и критика правда какая-то, то есть там какие-то вещи, за которые можно. То есть тут должен быть такой личный фильтр каждого творческого человека, должен быть внутри личный фильтр, которым мы фильтруем информацию. Как хорошую, потому что иногда хвалят же тоже, лицемерно, и там или еще как-то. И мы понимаем, что как бы нам улыбаются, но эта улыбка-то...
1: Неискренняя.
0: Неискренняя, да. А бывает, да, вроде бы как поругали, вроде бы как что-то такое, вот что-то тут такое сыграл, но это прозвучало так, что как будто бы можно сделать какую-то работу над ошибками и в этом вырасти. Поэтому я не скажу, что критика — это прям страшно. Смотря какая. И главное внутренний фильтр держать, и все. И это только с опытом придет. Научить или научиться этому невозможно. Это только все само, с работой.
1: Михаил, вы что по этому поводу скажете? У вас как это произошло? Тоже с опытом?
2: По поводу критики?
1: Да. И вот как воспринимать? Есть же профессиональные критики, люди, которые приходят смотреть спектакль, и потом пишут такую статью. Либо хвалебную, либо разгромную.
2: Они позже иногда такое несут, что...
1: А есть же зритель, который просто не нравится, но ничего не объясняя. Вот как с этой критикой? Если здесь понятно, здесь пришел человек, он по полочкам раскидал, что конкретно понравилось, что нет. А когда обычный зритель такой, нет. Тут же не поймешь, что я не так сделал.
2: Да, на самом деле, а надо ли?
1: Работа над ошибками какая-то.
2: Так если человек что-то тебе высказал, конкретное, это одно. Если он просто фыркнул и ушел, ты не поймешь, по какой причине он фыркнул и ушел.
0: Обижать потом, за ним и спрашивать.
2: И потом, если всех слушать и на всех реагировать и пытаться все какие-то критические либо не критические замечания как-то исправлять, тогда тебя вообще не останется.
1: Невозможно всем доказать, что ты не верблюд, получается.
2: Же дело в том, что, к тому, что, во-первых, невозможно всем угодить, а во-вторых, это ты так делаешь. У тебя в любом случае найдутся те, кто будут на твоей стороне, и те, кто будут не на твоей стороне. Все, ты просто идешь дальше с теми, кто на твоей стороне. Вот и все. И это на самом деле касается и не только зрителей, это касается и артистов, и из команды, там, и художников по свету, и все остальное. То есть с кем-то ты можешь сработаться, а с кем-то ты не можешь сработаться. Как раз-таки по по причине, ну, вкусовых каких-то вещей. Вот, поэтому, ну, встал зритель, ушел, ну, иди.
1: А нет такого, что приходит критик, пишет разгромную какую-то статью, но при этом зритель в восторге, приходит, аншлаги постоянно, и сидишь такой, ты ничего не понимаешь в этом мире.
0: Такое тоже, по-моему,
2: в большинстве
0: так и происходит, кстати. Ну вот по опыту Омской драмы.

0: И в итоге мы его играли, он ставился на год, если не ошибаюсь. Вот такая была цель. А мы играли его около 3-4. И, по-моему, он еще и идет до сих пор, если я не ошибаюсь. И ничего, каждый раз были залы. И так и про большую форму могу то же самое сказать. Критики — это ребята особого назначения. Назову их так.
1: Просто, ну, они тоже, они же смотрят как бы со своей колокольни, с профессиональной, да, как разобрано, как реализовано, как это, как то, какие смыслы там вскрыл, не вскрыл. А зритель, он, как правило, проще. Ну, то есть он смотрит сюжет, он смотрит картинку и особо не всегда придирается. Поэтому как бы все по-разному смотрят.
2: Ну, цель — зритель всегда, самое главное.
1: Ну, конечно.
2: Не критик, не на них работает.
1: Ну, когда как? Бывает, что делают спектакли, ну, вот именно фестивальные, да, для того, чтобы как раз-таки, ну, на критиков, на каких-то экспертов, специально, чтобы кататься по фестивалям.
2: Я наткнулся на то, что вы получили премию «Золотой софит» в 2016 году за три текста о войне, за эту постановку. Как вообще получают премии и актеры, и режиссеры в театре? Потому что, ну, опять же, театр-то здесь и сейчас. Это нужно кого-то вызывать, сказать: посмотрите, пожалуйста, наш спектакль, как вот играют вот эти актеры, как я поработал в качестве режиссера, оцените, а потом расскажете членам жюри, чтобы они, ну, награду какую-то дали. Как вот это все? Или надо на фестивале ездить с этим?
1: Ну вот, по сути, так и происходит. То есть ты, да? делаешь, отправляешь заявку на разные фестивали, они отсматривают видео.
2: А, и, то есть видео отправляете.
1: Да, да, отсматривают видео, и либо тебя, ну, приглашают на фестиваль, либо сами выезжают, смотрят все, и потом из всех-всех лауреатов, так скажем, выбирают, кто за это получит, кто за это получит, кто за это получит. Ну, то есть там есть какой-то жюри, какой-то экспертный совет, вот они там решают между собой. Как бы есть ли в этом объективность? Может быть, иногда объективно, иногда нет. Ну, то есть, ну, как любой конкурс.
2: Ну, мне просто всегда было интересно, как это в театре именно работает, вот эти все награды. Вот у актеров, ну, то же самое получается.
0: То же самое, нет. То же самое.
2: Нет такого, но что только... приедь ты один, покажи, какой ты актер, и мы скажем, достойный.
0: Такого нет. Ну, вот Михаил уже все сказал. По сути, это работает, потому что комиссия, если приезжает, ну, опять же, либо театр едет к комиссии, да, либо комиссия едет к театру, там смотрится сразу все. Ну, то есть комиссия смотрит сразу все.
2: Но полностью. Вот в этом случае, извини.
0: Там же могут наградить и свет, и звук, ну, то есть там...
2: А как вот это приехать? Мы ставим спектакль большой, классный, нам он нравится. Да. Там звук, свет, актеров 20 человек, я не знаю, просто восторг. А вы приезжаете, а там площадка в 6 раз меньше, и вы все не влезете. А вы хотите с этим спектаклем податься?
0: Нет, нет, нет, там выбираются площадки.
2: Ага.
0: То есть это все, да, ну, обычно есть определенный человек, который выезжает, он заранее все смотрит, согласовывает, то есть не, ну, чтобы вот прям вот так, чтобы, ну, у меня просто не было такого опыта, чтобы вот приехал огромный театр с каким-то там, не знаю, там трехэтажными декорациями и так далее, а им дали маленькую какую-то комнатку и говорят, вы будете играть здесь, ну, такого, ну, нет.
1: Нет, это все решается заранее.
0: Да, это все есть, заранее,
1: ну,
0: делается.
1: Технические службы, они списываются, где спрашивают ну, как бы есть техрайдер, ну, так
2: райдер,
1: скажем,
2: да,
1: райдер. Присылается, смотрится, подбирается площадка там, где все это дело, ну, возможно будет, да, где есть такое количество света, такое количество там фаз электрических, да, такое количество места в карманах, ну, в общем, короче, ну, как любой концерт, как любое какое-то мероприятие, mm-hmm. которое организовывается. И под эти уже хотелки подбирается какая-то площадка.
2: У нас есть вопрос. Пришел к нам, написал Вадим этот вопрос из Веков. Михаил сегодня в такую погоду будет репетиция, спрашивает. А то он говорит, на сцене, если что, прохладно. Одевайтесь теплее.
1: Я уже, Вадим, большую часть пути до театра прошел, поэтому извини.
2: Будет все.
1: Переодевайся, да, переодевайся.
2: Ну, вот таким образом мы вернулись.

0: вернулись обратно к спектаклю, который 8 числа покажут здесь, в Анадыре. Насколько у Лескова получилось приблизиться к Шекспиру? И получилось ли, и надо ли сравнивать эти две вещи? Потому что, ну, Макбет и Макбет все-таки присутствуют там и там.
1: Я думаю, что, ну, у Лескова не было такой цели, наверное. Ну и у Шекспира точно не было цели
2: приблизиться к Лескову.
1: Ему как-то уже не до этого было.
2: Там был занят немножко.
1: Он немножко был занят даже. Ну, с точки зрения, наверное, страстей, наверное, да.
0: Но это же перенос все равно на какую-то нашу русскую душу, на понятные нам вещи, которыми, ну...
2: Такого своего рода адаптация?
0: Да.
1: Я бы как будто бы не смотрел бы в эту сторону.
0: Ну, просто отсылка как будто бы сразу считывается, и ты сразу же думаешь и про Шекспира в первую очередь. Типа, ну, а почему такое название? Опять же, я не смотревший спектакль еще и не читавший книгу. И я думаю, ждет ли меня там Шекспир или меня ждет что-то новое. Поэтому и вопрос такой.
2: Ну, Шекспир там не ждет.
0: Не ждет, все нет, понятно.
2: Нет, он сказал, не приедет. Он
0: не занят. Приедет?
1: Да. Моста с кольями и головами...
2: Тоже вроде бы не было.
1: Казненных людей нет, не будет такого.
0: Опять же, я сталкивался где-то, то ли я какое-то интервью смотрел, не помню сейчас с кем и как, но там было сказано, что каждый актер мечтает сыграть в Гамлете, и каждый режиссер мечтает поставить Шекспира. Это правда?
2: Ну, про актера скажу так. На каких-то, может быть, первых порах, когда ты только-только прикасаешься, может быть, да.
0: И почему это такая величина?
2: Ну, скорее всего, это самый какой-то популяризированный герой из произведений. Скорее всего. И если не особо погружаться в мировую литературу, и если человек мало знает других героев, конечно, он цепляется за самого популярного, и вот я вот Гамлета хочу сыграть. Но...
0: Потому что о нем все слышали.
2: Ну, потому что когда, ну, как бы это мировая литература, это мировая роль. То есть, конечно, сыграть Гамлета, это, ну, как бы встать в один ряд там с тем же, не знаю, Камбербэтчем получается. Он же тоже играл Гамлета.
0: Мне сразу Высоцкий пришел.
2: Высоцкий, да. Ну, то есть, вот величины сразу. Если ты сыграл Гамлета, значит, ты уже где-то, ну, на их уровне. Но это может тебе так казаться. А на самом деле ты, может быть, даже близко не к этим ребятам вообще. Поэтому, мне кажется, это вот с этой точки зрения все хотят сыграть Гамлета. У меня, кстати, не было такого.
0: Чтобы ты хотел сыграть Гамлета?
2: Чтобы прям вот, да, какая-то, когда меня даже спрашивали про роль мечты, у меня не было ни разу Гамлета. Чтобы вот прям вот быть или не быть, вот в чем вопрос, вот это... Нет.
0: Я про Гамлета.
2: У меня?
0: Да.
2: Роль мечты именно?
0: Да. Но это не обязательно конкретно кто-то, это что-то собирательное может быть.
2: Не, у меня есть и конкретно кто-то. То есть у меня есть Амадей. Мне бы вот интересно было бы сыграть Моцарта.
0: А как его сыграть на сцене? Мне кажется, на сцене можно все сыграть, но когда ты далек от именно подготовки всего, такой, а как его сыграть?
2: Ну, на это и нужно время. На это надо время. Нужен актеру нужен режиссер, чтобы с ним разговаривать, чтобы вместе они как-то сочиняли. Какой он, потому что это все-таки персонаж достоверный, то есть он был реален, он существовал. И про него можно безумно много всяких и материала, и статей копать, и изучать, и можно придумать в итоге, основываясь на каких-то достоверных фактах, можно придумать своего Моцарта, попытаться понять, какой он все-таки был человек, потому что вокруг него же много мифов, легенд, что он то был... Кто-то говорит, что он был сбалованный мальчик, кто-то говорит, что он гений, кто-то говорит, что он не гений, а просто вот выдрессированный отцом сыночек. И можно, ну, я считаю, что таких людей можно разбирать, ну, бесконечно много, просто бесконечно много.
0: И
2: это самый сокровенный
0: разный.
2: Вопрос, что все-таки-то произошло на самом деле? Приложил ли руку Сальери или не приложил руку Сальери? Как бы, мне кажется, у меня есть ответ, но я не буду сейчас говорить.
0: Мы, надеюсь, когда-нибудь этот ответ увидим на сцене. Михаил, по поводу Шекспира. Правда ли, что все режиссеры мечтают поставить Шекспира?
1: Да ну такого, что прям мечтаешь. Нет, ну хотелось бы, ну прям мечтаешь.
0: Ну, хотелось бы, это тоже, вот, все равно думаешь об этом.
1: Мне кажется, вообще, ну, вот эти вот фразы, это такой отголосок, они уже как будто не работают. Это уже такой отголосок 70-х, 60-х. Ну, вот то, что тянется оттуда, да, потому что на самом деле, ну, как бы театр сильно изменился, и артисты сильно изменились, и взгляд сильно изменился на реальность. Сейчас, ну, как бы театр-дом — это уже не особо работающая схема.
0: В смысле театр-дом?
1: Ну, когда ты с утра до ночи там проводишь, и вся жизнь твой театр, и там семьи, и все остальное. Потом, ну, как бы за идею уже тоже как будто бы не работает. То есть сейчас как-то все по-другому. И режиссура какая-то немножко другая стала. Ну, даже не немножко. Понятно, все циклично, да, все, ну, так или иначе, рано или поздно возвращается к чему, с чего начиналось, да, но оно все равно видоизменяется. Да, сейчас большая нехватка обычного, простого, психологического, спокойного, понятного театра, вот, как будто бы, ну, мне кажется, как будто бы к этому идет. Но потом снова будет что-то другое.
0: То есть в театрах, как и везде, и в соцсетях есть некие тренды. То есть вот да, сейчас, конечно, там, условно, конечно. 5 лет мы играем драмы, сейчас они востребованы, прям такие глубокие. А потом такие, мы на комедии больше ориентируемся.
1: Если, ну, я не знаю, там, помнишь, не помнишь, вот лет 10, наверное, 10, может, чуть побольше назад по соцсетям ходил такой, как мем, да, как раз-таки связанные с современным театром, ну, на тот момент, что поголовно все делали и вывели памятку такую, что если ты хочешь быть модным режиссером и сделать модный спектакль, вот следуй вот этим пунктам. Ну, обязательно камера и онлайн-трансляция, обязательно, чтобы в микрофон говорили, ничего не играя с абсолютно каменными лицами, ничего не передавая никаких эмоций. Обязательно, чтобы сидел диджей онлайн, здесь же на сцене, и все это дело подыгрывал. Вот. Никакого действия, что-нибудь, ну, в общем.
2: Я видел такие спектакли.
1: Ну, да, да. Ну, это вот одни.
0: А вот это вот модные спектакли, это не про Москву ли случаем? Что мне такое ощущение, что это все делается туда, потому что там публика, бомонд, которые, возможно, уже устали от классики, такие, вот мы хотим каких-то экспериментов. Потому да, что мне сложно представить это в регионах.
1: Нет, на самом деле сейчас в регионах очень хорошо развит театр. И на самом деле в регионах есть театры намного круче, нежели в Питере или в Москве. Ну, то есть все давным-давно уже не так, как... И артисты, самое главное, очень крутые артисты есть в регионах. Ну, то есть это сейчас большая... Ну, для того, чтобы увидеть хороший, классный спектакль, не обязательно ехать в какие-то, ну, знаковые театры. Поэтому нет, все не так. Все изменилось.
0: Это хорошо, что я сейчас ошибаюсь, потому что я, на самом деле, от себя лично скажу, негодую, потому что у меня отпуск всегда летом, и я с удовольствием бы сходил в театр сам, с женой. А вы тоже в отпуск куда-то летом. И я такой, да когда я попаду в каком-нибудь в другом регионе, в другом городе в театр? Не получается, потому что последние несколько лет исключительно летом отпуск, и все. Хорошо, что появились у нас вы.
2: Спасибо.
0: И мы можем ходить на спектакли здесь. Мы вот начали говорить об актерах и режиссерах. Давайте тогда о вас поподробнее поговорим. Андрей, ты земляк мой, получается, из Омска. 10 лет ты проработал в Омском драматическом театре.
2: Именно.
0: Это где Ника сверху стоит, такая красивая, да?
2: Да.
0: И потом был у тебя перерыв, после которого ты снова вернулся в профессию и вернулся к нам.
2: Угу.
0: Как долго этот перерыв длился?
2: 2 года.
0: Почему решил вернуться обратно в театр? Не отпускает?
2: Очень непонятно все. Я имею в виду, что я до сих пор сам не смог ответить на этот вопрос. Говорить о том, что вот не отпускает, что это мое призвание, это как-то пафосно, и мне не устраивает этот ответ, я ищу другой. Но я пока не могу его найти. Но за 2 года, которые я, так скажу, был в отсутствии вот этого творчества, много чего попробовал разного. То есть я и учился там, пытался осваивать какие-то другие профессии, и менял города, и что-то, вот, видимо, что-то искал, Потом у меня появилась мысль, что я не ищу, а бегу от сам себя, вот, и подумал о том, что хочется вернуться в театр.
0: И почему не обратно в Омск?
2: Мне кажется, что это уже пройденный этап. Ну, это, ну, не то чтобы странно, просто зачем? У нас такая огромная страна, у нас столько вообще регионов, в которых есть театры, большие, классные театры, которые, ну, как-то не посетить, тем более, ну, жизнь, она и так-то на самом деле не такая длинная. И при желании, ну, вот актер именно театральный, именно который катается по регионам, он все равно за свою жизнь успевает, ну, сколько, ну, театров, ну, 5-6 поменять максимум. Поэтому я подумал, что так, ну, раз я в Омске уже побывал, поеду куда-то еще, и вот мне ребята сами предложили сюда поехать. То есть я даже не успел начать куда-то откликаться, ребята меня уже как-то так...
0: Схантили, получается.
2: А давай, говорит, к нам, а давай к нам.
0: Это получается, ты же попал под программу «Земский работник культуры».
2: Да, да.
0: Как, кстати, к этой программе относитесь вообще? Это же, ну, мне кажется, шанс актерам увидеть другие регионы и попробовать себя в разных театрах, в том числе вот в начинающем молодом, как наш.
2: Да, классная программа. Мне нравится.
0: Мне
2: нравится. Не вижу в ней ничего плохого. Ну, потому что, правда, тут надо же тоже человеку дать какие-то условия, правда. Правда. И мы все же прекрасно понимаем, что регион сильно отличается от того, к чему, вот, допустим, я привык. Особенно, когда я там 2 года жил на Западе, Петербург, Москва. Конечно, как бы назову это так грубо, заманить сюда становится, ну, как-то...
0: Сложнее.
2: Правда, да, сложнее. Ну, давайте не будем играть в эти игры, да, вот как будто бы... правда становится сложнее, и классно, что государство помогает, да, вот такими программами, что есть возможность там привести, правда, какого-то. Я уже сейчас не про себя, а вообще говорю, что можно привести там какого-то классного специалиста, который может, правда,
0: вдохнуть жизнь.
2: Чем-то помочь, да, то есть привнести что-то новое, там, показать то, чего не видели ребята. И как и обычный, там, допустим, если мы говорим про театр, и обычный зритель, и ребята, которые работают в театре. То есть это такая, получается, смесь, которая может привести к какому-то, ну, успеху, если, да, я же думаю, что театр же к этому идет.
0: Интересно ли стоять у истоков все равно, потому что театр очень молодой, и если сравнивать его с Омским драматическим,
2: ну,
0: театром,
2: да,
0: это
2: уже
0: вообще...
2: 150, там, да, уже лет, а здесь только 2 года, конечно, интересно. Ну, это... Я скажу так, это маленько такой, в хорошем плане заводит. Ну, то есть такой, появляется
0: азарт.
2: Да, азарт. Ты думаешь, блин, ну, ребят как-то молодые, что-то все что-то делают, куда-то стремятся, и, ну, есть возможность приложить к этому руку. Почему бы не сделать это?
0: Ну, будем надеяться, что огромное количество постановок с твоим участием мы посмотрим.
2: Спасибо.
0: Михаил, ты же начинал тоже как актер. Если, да, я не ошибаюсь.
1: Да, да.
0: Как в режиссуру все это переросло?
1: Очень плавно. Плавно. Может быть, даже не вот тебе, что как-то осознанно. Ну, нет, осознанно, но очень плавно. То есть не было такого, что я утром проснулся, да, и такой: о, ну, поменяю-ка я профессию. Нет, это все, ну, на самом деле, это повлияло и актерское, ну, как актерский опыт, да, и общение там с большим количеством режиссеров, пока работал причем с такими неплохими, именитыми на тот момент. Вот. И дальнейшая какая-то деятельность, и там первые пробы, когда случайно это все произошло. Вот. Ну и, в общем, так потихоньку. Вот. Но я всегда четко понимал, что в первом, что во втором случае я шел к конкретным людям учиться. Ну, то есть это не просто было, да, пошел, открыл дверь в институт и кинул документы абы куда. Нет, я шел всегда к конкретным людям. Ну, то есть это была цель всегда.
0: А также в какое-то время, сейчас скажу точно какое, с 19 по 24 год ты занимал пост главного режиссера Самарского академического театра,
1: да.
0: После чего перешел в Новокузнецкий.
1: Да.
0: Как происходит вот этот? Почему один город на другой? Или просто какие-то внутренние личные там мотивы были там переехать и пойти в другой театр? Или все-таки переманили?
1: Да ну нет, манить никто не переманивал. Да как в любой работе. Ну, в смысле, ты там какое-то время отработал, начались какие-то процессы, да, они тебя не совсем стали устраивать, ты ушел. Тебе предложили другую работу, ты пошел туда работать. Все, тем более, ну, с Новокузнецким театром мы сотрудничаем, ну, очень давно, уже, ну, практически 11 лет, ну, 10, да, 10 лет, вот, я там выпустил 7, по-моему, спектаклей, вот, и на самом деле там разговоры по этому поводу еще, ну, давненько начались, но вот сейчас все случилось, вот я год, ну, вот второй сезон уже там.
0: А роль выездного режиссера, когда приглашают в другой город поставить спектакль и уехать обратно, есть ли некая ответственность, что ты оставляешь что-то после себя, что должно дальше работать, но ты уже при этом не присутствуешь?
1: Ну, как бы немножко есть, но там есть люди, которые это все контролируют, которые весь процесс выпуска находятся рядом и следят, и все знают. Вот. Ну, то есть мы, выезжая, готовим все так, чтобы как раз-таки без нас это все существовало. Поэтому, ответственность только если, ну, там, твоя личная, но я стараюсь следить. Ну, то есть стараюсь с артистами как-то, или там с помрежем продолжать какой-то контакт. Узнаю там, как спектакль, как чего. Вот. Если вдруг нужны какие-то вводы, то, ну, или какие-то изменения, то мы связываемся.
0: Ну, то есть это не так, что появился спектакль, и все, мы забыли. То есть он все равно работает и с вами в дальнейшем. То есть какие-то нюансы, если нужно учитывать, да, опять же, поменять там актеров, либо изменить там количество, может быть, человек, который будет принимать участие. То есть смело можно звонить. Михаил, проблема, надо порешать.
1: Да.
0: То есть без всяких проблем. Ну что ж, здорово. Я напомню, что 8 сентября на главной сцене Окружного дома народного творчества Чукотский драматический государственный театр имени Олега Кова представит спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Рейтинг возрастной 18+. Ждем. Интересно, безумно, как все это получится. Андрей, ты же там будешь, участвуешь?
2: Буду.
0: Все, будем следить, вот так вот.
1: Спасибо.
0: Сейчас, как я понимаю, остались какие-то небольшие технические моменты, и вот доработка, шлифовка полностью спектакля, потому что времени осталось совсем немножечко. Я желаю, чтобы и отзывы, и зрители, если вдруг критики тоже здесь появятся, были хорошие, положительные. А если где-то и нет, то, как вы сказали, всем не угоди.
1: Спасибо. Вот это правильная позиция. Вот вы все нас услышали.
0: Да, ну для этого мы вас и звали, чтобы вы нам рассказали о своей профессии, о предстоящем спектакле и о том, как вы вообще в этом всем живете. Потому что это интересная профессия, с которой мы сталкиваемся только как зрители. То есть мы видим конечный результат и очень здорово, интересно послушать, как это все рождается здесь и сейчас. Я напомню, что у нас в гостях был театральный режиссер Михаил Лебедев и актер театра Андрей Агалаков. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Очень интересно было услышать. Ждем вас всегда в нашем эфире и ждем, конечно же, новые спектакли и постановки.
1: Приходите к нам.
3: Прямой эфир

0: Реклама на радио «Бурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Новый рудный кластер даст Чукотке 1000 рабочих мест. Месторождение «Ленотап» начнут осваивать при поддержке государства и властей региона. Инвестор-компания «Nordgold Management» намерен вложить в проект 70 миллиардов рублей. На участке построят предприятие полного цикла. Там будут добывать и перерабатывать руду. Срок реализации проекта – 11 лет. Соглашение заключили на Восточном экономическом форуме. Губернатор Владислав Кузнецов, глава корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев и руководитель компании Георгий Смирнов. По оценке главы региона, запуск производства увеличит доходы окружного бюджета и позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку и инфраструктуру. В ближайший год инвестор планирует стать резидентом арктической зоны. На Ленотапе уже готовят программу геологоразведочных работ. В округе продолжается генеральная уборка. В бухте Эгвикинота приступили к подъему затонувших судов. Всего в этом году работают с 5 объектами. Баржа неустановленного типа и контейнер уже на берегу. Осталось поднять 3 лихтера. На месте работают 8 человек, в том числе 3 водолаза. Также при необходимости задействуется техника. По мнению исполняющего обязанности начальника окружного департамента природных ресурсов Сергея Кравцова, работы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» имеют большое значение.
2: В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в регионе проходят мероприятия по поднятию и утилизации затонувшего имущества. В 2025 году нами проведены водолазные работы в целях обследования затонувшего имущества. И в 2026 году приступили к работам уже по поднятию. Работы проводятся в Эгвикиноте. В 2024 году также были проведены мероприятия по подъему затонувшего имущества в проведение. И в 2028-2030 годах мы планируем еще 4 объекта поднять, 3 в проведении и 1 в Беринговском. Мы занимаемся поднятием имущества затонувшего, потому что при долгом нахождении в водной среде это негативно влияет на окружающую среду, на флору и на фауну, плюс может мешать судоходству.
1: Работы ведет южно-сахалинская компания «Дальспецснаб». Поднятие должны закончить до 30 сентября. До декабря планируют направить во Владивосток на утилизацию. Для этих целей в региональном бюджете заложено 86 миллионов рублей.